над Янтарным берегом. 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В ходе проверки инцидентов с дронами в Резекне армия выявила недостатки, но взысканий не применила. Далее об этом и других событиях более подробно. В ходе армейской служебной проверки инцидентов с дронами, произошедших 7 мая в Резекне, были выявлены отдельные недостатки, однако дисциплинарные взыскания не применялись. Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе проверки были проанализированы засекреченные документы национальных вооруженных сил и стандартные операционные процедуры, поэтому итоговый отчет также носит гриф секретности. Министр обороны Рави Смелнис ознакомился с отчетом и поручил национальным вооруженным силам, а также ответственным структурным подразделением Министерства обороны обеспечить реализацию содержащихся в нем рекомендаций. Предложения, направленные на совершенствование алгоритмов действий, улучшение обмена информацией и взаимодействия между задействованными службами, а также на усиление информирования общества о возможных угрозах воздушного пространства. По итогам проверки также предложено внести изменения в нормативные акты, регулирующие порядок возмещения причиненного ущерба. Для устранения выявленных недостатков разработаны рекомендации, которые будут протестированы в ходе регулярных учений национальных вооруженных сил и других госучреждений. По итогам служебной проверки дисциплинарные взыскания не были применены ни к одному должностному лицу. Дисциплинарные производства также не возбуждались. В Латвии в связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля. Ответственные службы предупреждают, что из-за интенсивных осадков возможно затопление низин и пойм рек, перегрузка ливневой канализации, а также размыв дорог и другие повреждения инфраструктуры. Условия вождения могут быть затруднены из-за плохой видимости и аквапланирования. На отдельных территориях возможны перебои в электроснабжении, водоснабжении и связи. Жители призывают следить за актуальной информацией, соблюдать указания ответственных служб и в случае возникновения ситуаций, опасных для жизни или здоровья, звонить по единому номеру экстренной помощи 112. Сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видземы дождь местами будет сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный и северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе будет прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. И мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Сегодня у нас 20 июля, понедельник, особенная дата. 57 лет назад в этот день человечество совершило, пожалуй, один из самых невероятных поступков в своей истории. Но об этом чуть позже. Открываем исторический календарь.
0: «Утро» на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 20 июля 1944 года в ставке Гитлера в Вольфшанце в Восточной Пруссии взорвалась бомба. Ее принес в портфеле полковник граф Клаус фон Штауфенберг, офицер генерального штаба, один из организаторов заговора против нацистского режима. Гитлер выжил, взрывная волна ушла в сторону через открытые окна, заговор провалился. Штауфенберг был расстрелян той же ночью. 20 июля 1917 года в Германии была официально зарегистрирована компания BMW. Изначально она выпускала авиационные моторы, а эмблема BMW – не что иное, как стилизованный вращающийся пропеллер самолета. Потом мотоциклы, потом автомобили. Сегодня BMW – один из самых узнаваемых автомобильных брендов в мире. 20 июля 1924 года в Париже во время 8-х летних Олимпийских игр была основана ФИДЕ – Международная федерация шахмат. Именно поэтому 20 июля отмечается Международный день шахмат. А шахматам больше полутора тысяч лет. Пришли они из Индии, прошли через Персию и Арабский мир и обосновались в Европе. Пожалуй, это единственная настольная игра, которая регулярно собирает многотысячные аудитории болельщиков и транслируется на весь мир. 20 июля 1969 года лунный модуль «Орел» корабля «Аполлон-11» совершил посадку на поверхность Луны. На борту находились Нил Армстронг и Базз Олдрин. Несколько часов спустя Армстронг ступил на лунный грунт и произнес слова, которые с тех пор цитируют на всех языках. «Один маленький шаг для человека – гигантский скачок для всего человечества». Кто родился в этот день? 1304 год, Франческо Петрарка, итальянский поэт, первый великий лирик европейского возрождения. В 1947-м в Мексике родился Карлос Сантана, гитарист, виртуоз, основатель группы «Сантана». Его композиции «Black Magic Woman», «Ой, Como Va» и «Smooth» — это музыка, которую знают по первым тактам. В этот день, в 1938 году, родилась американская актриса Натали Вуд. Ее лицо стало символом голливудского кино 50-х и 60-х. «Бунтарь без причины» с Джеймсом Дином, «Вестсайдская история», три номинации на «Оскар», «Красота и талант» и «Трагическая гибель» в 43 года при невыясненных обстоятельствах. Ну и, наконец, в 1919-м родился сэр Эдмунд Хиллари, первый человек, покоривший Эверест. После этого мог бы почивать на лаврах, но вместо этого построил в Непале 27 школ, 12 больниц и несколько мостов. Он говорил так: «Вершина Эвереста – это просто вершина, а настоящая работа внизу». Вот такой сегодня день, 20 июля. Пусть он будет для вас удачным.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Реклама на радио «Мелодия».

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», и корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились с очень интересной статьей «Independent», которая описывает положительное влияние просмотра спортивных соревнований на психическое здоровье и общее самочувствие людей.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Итак, давайте разберем это. Лето 2026 года в Великобритании выдалось, ну, по-настоящему аномальным. На улицах мегаполисов вдруг пропали хмурые лица.
3: Да, люди реально стали улыбаться друг другу. Причем причина-то не в экономике, а, как ни странно, в спорте.
2: Точно. Сначала та сумасшедшая победа Англии над Мексикой на чемпионате мира. 3-2, и Джуд Беллингем забивает 2 мяча буквально за 2 минуты.
3: О да, хаос был полнейший. А следом еще и 23-летний Артур Фери сенсационно выходит в полуфинал Вимблдона.
2: И вот эта массовая улыбчивость на улицах, она, ну, напоминала какой-то тотальный выброс серотонина. Сегодня наша цель узнать, что именно наука говорит об этой эйфории, опираясь на материалы издания The Independent.
3: Отличная тема. Потому что самое любопытное здесь не счет на табло, а то, как спортивные триумфы буквально перепрограммируют физиологию миллионов людей.
2: Так вот, как спорт вообще влияет на нашу физиологию? Я имею в виду, мы же просто сидим и смотрим.
3: Звучит странно, согласен. Но тут есть японское исследование 24-го года. Ученые сделали МРТ 14 добровольцам.
2: Ага. И что они искали?
3: Они показывали им спортивные видео. И оказалось, что даже 20-секундный клип резко активирует центры вознаграждения в мозге. Запускается мощный выброс дофамина.
2: Ого! То есть, словно зритель сам только что забил решающий гол.
3: Именно. Но что здесь по-настоящему увлекательно, так это то, что мозг реально меняется. Регулярный просмотр структурно перестраивает мозг.
2: В смысле, меняется физически?
3: Да. Человеку в долгосрочной перспективе становится намного проще достигать состояния благополучия. Нейронные связи буквально крепнут.
2: Ничего себе. То есть это можно считать своего рода походом в тренажерный зал для мышц счастья нашего мозга?
3: Прекрасная аналогия, да. Причем исследователи проанализировали данные 20 тысяч жителей и выяснили забавную вещь насчет популярности.
2: Так, и какую же?
3: Популярные виды спорта, например, бейсбол в Японии, влияют на чувство удовлетворенности жизнью гораздо сильнее, чем менее популярные. Ну, скажем, гольф.
2: Вот, здесь начинается самое интересное. Для мозга важна только победа? Или суть вообще кроется в самом совместном переживании?
1: Мы продолжим разговор о положительном влиянии просмотра спортивных мероприятий через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода, в западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер, порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла, на западе прохладнее, не выше плюс 15-20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20-22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: в концертном зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Возвращаемся к нашей теме о том, что наблюдение за игрой, за спортивными соревнованиями активизирует систему вознаграждения в мозге, вызывая чувство счастья и способствуя долгосрочным изменениям в структуре нейронных связей. В этой теме разбирались Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Здесь начинается самое интересное. Для мозга важна только победа, или суть вообще кроется в самом совместном переживании?
4: Суть как раз в переживании. Психолог Стивен Махан-Тейлор подчеркивает, что спорт дает нам общую эмоциональную точку опоры. Это стирает и языковые, и возрастные барьеры.
3: То есть мы подсознательно чувствуем себя частью чего-то большего. Масштабная социальная валидация.
4: Вот именно. И если мы свяжем это с более широкой картиной, то это потрясающий инструмент борьбы с современной эпидемией одиночества. От нее сейчас страдает чуть ли не половина взрослых Великобритании.
3: Это пугающая статистика, если честно.
4: Очень. Но спорт помогает. Вспомните хотя бы историю про шотландского певца Льюиса Капальди.
3: О, да, я читала это в материалах.
4: После той победы Англии он просто взял и купил выпивку для всего паба в лондонском Марилебоне. Шотландец угощает лондонцев из-за победы Англии. Это же немыслимый уровень единения.
3: Звучит как утопия, конечно. Но я хочу немного приземлить наш разговор. Как отделить эту, объединяющую радость от разрушительного трейбализма?
4: Да, это очень правильный вопрос. У всей этой эйфории есть темная сторона. Цифры тут довольно мрачные.
3: Насколько мрачные?
4: Смотрите, случаи домашнего насилия возрастают на 38%, когда сборная Англии проигрывает.
3: 38? Это ж просто катастрофа.
4: Да. Но что еще страшнее, они возрастают на 26% даже тогда, когда команда выигрывает.
3: Подождите, даже при победе?
4: Абсолютно. Адреналин, алкоголь, зашкаливающие эмоции, плюс фиксируется резкий рост расизма и буллинга со стороны фанатов.
3: То есть мозг под воздействием толпы просто теряет способность к критическому мышлению?
4: Да, это поднимает важный вопрос о нестабильности коллективных эмоций. Нам просто необходима осознанность, чтобы не стать их заложниками.
3: Так что же все это значит в итоге? Получается, спорт – это мощнейший инструмент создания нейробиологического и социального единения?
4: Безусловно, но со своими очень серьезными рисками. Нам важно понимать эти механизмы.
3: И напоследок, вот мысли для самостоятельного изучения. Если просмотр физического спорта так меняет структуру мозга, могут ли другие высококоординированные активности запускать те же схемы?
4: Например?
3: Скажем, киберспортивные турниры или наблюдение за живым симфоническим оркестром. Формируют ли они точно такие же долгосрочные пути вознаграждения? Похоже, тут есть над чем подумать.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И сегодня понедельник, 20 июля. День, который не любит рывков, но охотно поддерживает тех, кто начинает неделю спокойно. Собственно, астрологи предупреждают, что понедельник просит не героизма, а темпа. Растущая луна ощущается как желание что-то начинать, но начало недели редко прощает суету. Чем спокойнее вы войдете в этот день, тем больше успеете к вечеру. Ну а сейчас конкретно по знакам зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овнам 20 июля хочется взять неделю с наскока, но желание это стоит немножко попридержать. Ваш напор сегодня работает лучше в одном направлении, чем в пяти сразу. Выберите задачу, от которой больше всего зависит остальное, и вложитесь в нее. К середине дня может появиться раздражение на медлительность окружающих, но это не повод для конфликта. Тельцам в этот понедельник дается возможность обустроить неделю под себя. Посмотрите на свое расписание глазами человека, которому в нем жить. Где слишком плотно, где не хватает паузы, небольшие бытовые улучшения сегодня принесут непропорционально много спокойствия. В деньгах день располагает к пересмотру регулярных трат без резких решений. Близнецам 20 июля многое решается через разговор. День удачен для звонков, переписки, коротких встреч и всего того, где нужно быстро объяснить свою мысль. Если вы давно собирались кому-то написать, сегодня подходящий момент. Ракам этот день предлагает прислушаться к самочувствию раньше, чем к обязанностям. Понедельник может начаться с ощущения, что вы не выспались за выходные. Это нормально. Не требуйте от себя полной скорости с утра. Дайте себе войти в ритм постепенно. В работе сегодня хорошо получается то, что связано с заботой о других и координацией. Львам 20 июля важно, чтобы их усилия заметили, и об этом можно было позаботиться самим. Если вы сделали хорошую работу, расскажите о результате спокойно, по делу, без ожидания, что все догадаются. День подходит для того, чтобы обозначить свою роль в общем проекте. В отношениях щедрость окупается, доброе слово сегодня стоит дороже подарка. Девам этот понедельник подходит идеально. День любит порядок, а вы умеете его наводить. Разберите то, что накопилось за выходные, обновите списки, уточните сроки. Одна честно вычищенная область даст ощущение контроля на всю неделю. В работе полезно проверить детали, к которым вы давно не возвращались. Весам 20 июля приходится держать баланс между чужими просьбами и своими планами. День покажет, где вы соглашаетесь автоматически, просто чтобы не портить отношения. Попробуйте разочек сказать «мне нужно подумать» и заметьте, что мир от этого не рухнет. В работе хорошо идут переговоры и все, где важна дипломатия. Скорпионам этот день дает хорошую наблюдательность. Вы, точнее обычного, считываете настроение людей и понимаете, что стоит за их словами. Используйте это, чтобы понять ситуацию, а не чтобы ее контролировать. Вечером хорошо побыть наедине с собой, тишина, вода, ранний отбой. Вы восстанавливаетесь, когда никому ничего не должны объяснять. Стрельцам 20 июля хочется посмотреть вперед, и это правильное настроение для понедельника. Наметьте, чем должна закончиться неделя, и от этого стройте ближайшие дни. День подходит для планов, обучения, разговоров о поездках и перспективах. Козерогам этот понедельник дает редкое ощущение опоры. Вы понимаете, что нужно сделать, и сделайте это. Начните с самого важного дела, пока есть силы, остальное подтянется. День хорош для рабочих договоренностей, где нужна ваша основательность. А вот в деньгах полезно сначала посчитать, а не прикинуть. Водолеям 20 июля приходят идеи, которые не вписываются в понедельник. Не отмахивайтесь от них, но не бросайте ради них текущие дела. Запишите, вы вернетесь к ним в подходящий момент. В работе полезно предложить нестандартное решение там, где привычное давно не работает. В отношениях важна свобода дышать, и не только ваша. Дайте близким столько пространства, сколько просите себе. Рыбам этот день подсказывает решение через ощущение. Если что-то вам не нравится без видимой причины, не спешите себя переубеждать. Лучше проверьте фактами. С цифрами и договорами будьте внимательнее, перечитайте важное дважды.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Давай.
0: Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сала. На сцене Моргенштерн.

0: подкаст.
1: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
2: Ого! Kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem.
3: Tiešām?
2: Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
5: Прежнего».
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
6: А я простила, я простила.
4: «Вера Прежнего». 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билеш-сервис».
7: Реклама на Радио Мелодия. Улицы Мира на Радио Мелодия.
8: Грефтон-стрит. Расположенная в сердце Дублина, Грефтон-стрит является одним из важнейших пешеходных проспектов ирландской столицы. Назван он был в честь Генри Фицроя, герцога Грефтона, незаконно рожденного сына Карла II Стюарта и Барбары Вильерас. Славу коммерческого и торгового центра города Грефтон делит с Генри-стрит, являясь при этом самой дорогой улицей в стране. А в 2008 году Грефтон-стрит попала в пятерку самых дорогих улиц мира, возглавляемой Нью-Йоркской 5-й авеню. В наши дни Грефтон-стрит славится не только огромным количеством магазинов, но и уличными музыкантами, мимами и прочими артистами, ежедневно устраивающими здесь свои перформансы. Кстати, многие известные исполнители, такие как Дэмьен Райс или Пэдди Кейси, начинали свою музыкальную карьеру именно здесь, на Грефтон-стрит, развлекая проходящих мимо горожан и туристов. Одной из главных достопримечательностей улицы, а также ориентиром и популярным местом встречи, является памятник Молли Малоун, героине известной ирландской песни. Речь в ней идет о молодой красивой девушке, несколько веков назад торговавшей на улицах Дублина ракушками и мидиями. Уже много лет эта композиция считается неофициальным гимном ирландской столицы, а также исполняется во время матчей фанатами некоторых футбольных и регбийных команд.
7: Улицы Мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Air Baltic попала в черный список эстонского департамента защиты прав потребителей. Далее об этом и других событиях более подробно. С 13 июля эстонский филиал латвийской авиакомпании Air Baltic находится в черном списке эстонского департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Это связано с тем, что авиакомпания не исполнила решение комиссии по разрешению потребительских споров. Спор был открыт в начале этого года. Трое человек, путешествовавших вместе, прилетели с Тенерифе в Таллин. Однако чемодан, в котором, по словам подавшего жалобу потребителя, находились одежда и средства гигиены всех троих, прибыл позже. Авиакомпания Air Baltic обещала доставить багаж 1 января, но фактически он был доставлен только 3 января. Поскольку все необходимые вещи находились в чемодане, пассажиры были вынуждены купить новые. Покупатель авиабилетов направил Air Baltic чеки и потребовал возместить расходы на общую сумму 1540 евро. Air Baltic отказалась удовлетворить требования. Авиакомпания сослалась на опубликованные на своем сайте условия, согласно которым при задержке багажа расходы на товары первой необходимости компенсируются в размере 10 евро в день на одного пассажира в течение не более 4 дней. По этим расчетам максимальная сумма компенсации со стороны авиакомпании составила бы 120 евро. Кроме того, Air Baltic посчитала, что не все покупки, представленные потребителям, были разумными и необходимыми. Эстонская компания по разрешению потребительских споров с таким ограничением не согласилась. На международные авиаперевозки распространяется Монреальская конвенция, согласно которой перевозчик несет ответственность за ущерб, причиненный задержкой багажа, если не докажет, что принял все разумные меры для предотвращения такого ущерба. Air Baltic таких доказательств комиссии не представила. Продавец не может ограничивать свою ответственность, вытекающую из Монреальской конвенции. Исключительно собственной внутренней политикой компенсации говорится в решении комиссии. По оценке эстонского департамента защиты прав потребителей и технического надзора, указанную на сайте суточную компенсацию в размере 10 евро нельзя считать условием, исключающим или окончательно ограничивающим права пассажира. Эта позиция касается всех пассажиров Air Baltic, чей багаж был доставлен с опозданием, поскольку указанная суточная ставка применяется авиакомпанией в качестве общего условия. Однако комиссия удовлетворила требования не полностью. Решающим обстоятельством стало то, что пассажиры не остались без багажа за границей, а вернулись домой, в Эстонию, где у них были другие – одежда, предметы первой необходимости. Это не исключает право на возмещение ущерба, но влияет на оценку того, какие покупки были действительно необходимыми. Решение комиссии было опубликовано 9 июня, а 13 июля Департамент защиты прав потребителей и технического надзора внес эстонский филиал Air Baltic в черный список. В него включают продавцов и поставщиков услуг, которые не исполнили решение комиссии. Они остаются в черном списке до исполнения решения, но не более чем на 12 месяцев. Решение эстонской комиссии по разрешению потребительских споров не является исполнительным документом. Если стороны не согласны с решением и не исполняют его, они могут обратиться для разрешения того же спора в уездный суд. Сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видземы дождь местами будет сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курзаме усилится восточный и северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курзамском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе будет прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Привет, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Вот знаете, о чем я подумал сегодня утром, наливая себе кофе? О том, что скоро у некоторых из нас появится сосед по квартире, ростом 1,80 м, с идеальной кожей, вечно хорошим настроением и полным отсутствием желания спорить о том, кто выносит мусор. И это, представьте себе, не зять и не новый жилец сверху.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Китае компания Aptec готовится к массовому производству человекоподобных роботов. Рост у них от 1,65 м до 1,83 м, то есть вполне себе так, на уровне глаз. Синтетическая кожа, живая мимика, говорят, такая, что с первого взгляда даже не отличишь. Весит такой робот вдвое меньше обычного человека. А вот стоит это удовольствие уж не так скромно. От 145 тысяч долларов за штуку в зависимости от комплектации. И вот что по-настоящему интересно, заказов на эти машины уже набралось 10 тысяч. Причем компания честно, прямым текстом пишет, для чего они нужны. Для компаньонства, для эмоциональной поддержки, для помощи по хозяйству, а самое главное, для пожилых людей, которым дома не с кем перекинуться словом. И вот тут, знаете, я прямо вот поперхнулся, отставил чашку в сторону и спросил себя, а мы точно решаем проблему одиночества? Или просто очень красиво ее переупаковываем? Ведь ладонь, конечно, у такого робота будет теплой, а внутри-то все равно алгоритм. Он, конечно же, не забудет про ваш день рождения. Но ведь не потому, что дорожит вами, а потому, что ему просто это не составляет труда. С одной стороны, это прогресс, реальная помощь тем, кому действительно не с кем перемолвиться словом за весь долгий день. А вот с другой стороны, тревожный звоночек. Потому что если спрос на таких роботов-друзей растет так стремительно, может быть, дело вовсе не в том, что роботы стали так хороши. Может быть, дело в том, что мы, живые люди, стали слишком заняты друг для друга. И звонок маме почему-то откладывается уже которую неделю. Так что, если сегодня найдется у вас свободная минутка, позвоните. Позвоните маме, соседке, старому другу, с которым 100 лет вы уже не разговаривали. Может и правда не стоит откладывать это до тех пор, пока за вас это не начнет делать робот за 145 тысяч долларов. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда рады составить вам компанию, причем совершенно бесплатно, без синтетической кожи и без 10 тысяч заказов в очереди.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Пробки» на радио «Мелодия».
1: Начало новой трудовой недели проходит при вполне благоприятных погодных условиях, а дождь, если и пойдет, как обещают синоптики, то после полудня во второй половине дня. Сегодня понедельник, 20 июля, дорожная обстановка на 3 балла, магистрали улицы Латвийской столицы загружены на 36% и 9 более-менее существенных заторов. Отметим Густава Земгалагатва перед Брибас в направлении порта, улицу Круспилс перед перекрестком с Гранита, поболее затор со стороны моста Славу. Также есть затруднения в некоторых местах на Карля, Ульманя, Гатве. То есть в черте города все более-менее нормально, и заторы укладываются в 10 минут. Мы же обратим внимание на очень высокую аварийность, которая наблюдалась на прошлой неделе в рабочую пятидневку. Итак, с понедельника по пятницу включительно в Риге и столичном регионе произошло 474 ДТП, то есть в среднем 95 за сутки. В них пострадали 57 человек, в том числе 4 пешехода, 5 на электрогаджетах и 17 велосипедистов и для кого строят велодорожки. Кроме того, в субботу, 18 июля, примерно в 3:20 ночи в Тинушской волости на 38-м километре трассы Инчукалнс-Ропа-Жейкшкеле не поделили дорогу Porsche и BMW. В результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы и доставлен в медучреждение. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и легкого понедельника.
0: Реклама на радио «Мелодия». 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Реклама на радио «Мелодия».

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот удивительно, но некоторые привычки кажутся настолько безобидными, что мы даже не задумываемся о них. Полистать новости во время ужина. Перед сном 5 минут еще посмотреть телефон, который незаметно, в общем, превращает все это в 40 минут. Или в очередной раз отложить встречу с друзьями, потому что не до этого. А ведь именно из-за таких мелочей, как говорят врачи, складывается здоровье нашего мозга на долгие годы вперед. О привычках, которые стоит пересмотреть уже сегодня, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ряд кажущихся безобидными привычки, которые есть у человека в 40-50 лет, увеличивают риск развития деменции в старости. Об этом рассказал невролог Игорь Мацокин. Наши повседневные привычки – это тихие убийцы здоровья мозга. Например, привычка скроллить ленту и читать новости во время еды и перед сном создает когнитивную перегрузку. Из-за этого мозг переходит в режим поверхностного сканирования, нейронные связи не формируются глубоко, и функция запоминания атрофируется, предупредил Мацокин. Он также рассказал, что не менее вредна для здоровья полная социальная изоляция. Врач пояснил: мозгу постоянно нужен вызов в виде, например, обсуждения книги или настольной игры с друзьями. Это помогает создать когнитивный резерв и тем самым снизить риск деменции. Кроме того, здоровью мозга вредит недостаток сна, добавил доктор. Сон менее 6 часов критически опасен. Именно ночью глимфатическая система мозга вымывает токсичный бета-амилоидный белок, главный маркер болезни Альцгеймер, объяснил врач. Он также уточнил, что сон должен быть глубоким и фармакологически чистым. Еще одним фактором риска деменции Мацокин назвал ухудшение слуха. По его словам, когда мозг вынужден тратить ресурсы на распознавание звуков, ему не хватает мощности для запоминания информации.
1: Наверное, самое интересное в этой истории – то, что мы привыкли тренировать тело, но редко задумываемся, что мозг тоже нуждается в правильном режиме. Ему нужен качественный сон. Нужны живые разговоры, а не только переписка в мессенджерах. Нужно время, когда он спокойно воспринимает информацию, а не перескакивает с одного ролика на другой каждые 10 секунд. Даже прием пищи может стать небольшой паузой. Без телефона, без новостной ленты. Просто несколько минут, когда можно сосредоточиться на вкусе еды и немного дать голове передохнуть. Иногда кажется, что такие мелочи ничего не решают, но именно из них и складываются привычки, которые сопровождают нас десятилетиями. И если есть возможность помочь своему мозгу уже сегодня, почему бы ею не воспользоваться?
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным. Также, возможно, гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булец ИПСАБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булец ИПСАБЦ.
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Фонда Сава. На сцене –

0: и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот мы часто говорим о лишнем весе, когда речь идет о сердце, суставах или уровне сахара в крови. Но оказывается, есть еще один орган, который тоже может страдать от неправильного питания. И это наш мозг. Наверняка многим знакомо состояние, когда после очень плотного обеда вдруг хочется не работать, а, знаете, прикрыть глаза хотя бы на 10 минут и полежать на диване. Это, кстати, вовсе не случайность. О том, как питание связано с памятью, вниманием и работой мозга, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: У людей с ожирением снижается работоспособность мозга. Об этом рассказал профессор, врач-психиатр Михаил Дробижев. Избыточный вес ведет к повышению давления и развитию инсультов. Кроме того, употребление пищи, богатой углеводами, повышает уровень глюкозы в крови, а глюкоза отключает орексиновые нейроны мозга, которые обеспечивают его активность и когнитивные способности – память, внимание, мышление. Работоспособность мозга снижается, а бодрствование становится проблематичным. Мозг надолго погружается в сон после приема пищи, постпрандиальная сонливость, заявил врач. Под влиянием жирной и богатой углеводами пищи происходит выброс дофамина, нейромедиатора удовольствия, в системе вознаграждения мозга. Многие люди впадают в зависимость от пищевого дофамина. Поведение больного ожирением напоминает поведение людей с другими зависимостями, например, алкоголизмом. У больных ожирением наблюдаются сильное желание есть и труднопреодолеваемая тяга к еде, сниженная способность контролировать прием пищи, переедание и безуспешные попытки сократить потребление, постепенное повышение количество пищи для насыщения, поглощенность едой. Ради приема пищи человек отказывается от других форм наслаждения и интересов. Попробуйте вместо еды подставить слово «алкоголь», и вы поймете, почему больного ожирением так же трудно уговорить отказаться от переедания, как и алкоголика от спиртного, поясняет Дробижев.
1: Вообще наш мозг любит стабильность. Ему нужны энергия, сон, движение, нормальное питание. А вот постоянные пищевые перегрузки он переносит гораздо хуже, чем нам иногда кажется. Интересно, что многие стараются тренировать память кроссвордами, головоломками, специальными упражнениями. Кстати, это действительно полезно. Но, возможно, иногда стоит начинать с самого простого, с того, что лежит на тарелке. Конечно, никто не говорит, что нужно навсегда забыть о любимом десерте или праздничном ужине. Жизнь должна все-таки приносить нам удовольствие. Но когда вкусная еда становится единственным способом поднять настроение, это уже повод задуматься. Пожалуй, лучший рецепт здесь – искать радость не только в холодильнике. Хорошая прогулка, интересная книга, встреча с друзьями или любимая музыка тоже умеют дарить удовольствие. И в отличие от лишних калорий, оставляют после себя гораздо больше энергии.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И сегодня понедельник, 20 июля. День, который не любит рывков, но охотно поддерживает тех, кто начинает неделю спокойно. Собственно, астрологи предупреждают, что понедельник просит не героизма, а темпа. Растущая луна ощущается как желание что-то начинать, но начало недели редко прощает суету. Чем спокойнее вы войдете в этот день, тем больше успеете к вечеру. Ну а сейчас конкретно по знакам зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овнам 20 июля хочется взять неделю с наскока, но желание это стоит немножко попридержать. Ваш напор сегодня работает лучше в одном направлении, чем в пяти сразу. Выберите задачу, от которой больше всего зависит остальное, и вложитесь в нее. К середине дня может появиться раздражение на медлительность окружающих, но это не повод для конфликта. Тельцам в этот понедельник дается возможность обустроить неделю под себя. Посмотрите на свое расписание глазами человека, которому в нем жить. Где слишком плотно, где не хватает паузы. Небольшие бытовые улучшения сегодня принесут непропорционально много спокойствия. В деньгах день располагает к пересмотру регулярных трат без резких решений. Близнецам 20 июля многое решается через разговор. День удачен для звонков, переписки, коротких встреч и всего того, где нужно быстро объяснить свою мысль. Если вы давно собирались кому-то написать, сегодня подходящий момент. Ракам этот день предлагает прислушаться к самочувствию раньше, чем к обязанностям. Понедельник может начаться с ощущения, что вы не выспались за выходные. Это нормально. Не требуйте от себя полной скорости с утра. Дайте себе войти в ритм постепенно. В работе сегодня хорошо получается то, что связано с заботой о других и координацией. Львам 20 июля важно, чтобы их усилия заметили, и об этом можно было позаботиться самим. Если вы сделали хорошую работу, расскажите о результате спокойно, по делу, без ожидания, что все догадаются. День подходит для того, чтобы обозначить свою роль в общем проекте. В отношениях щедрость окупается, доброе слово сегодня стоит дороже подарка. Девам этот понедельник подходит идеально. День любит порядок, а вы умеете его наводить. Разберите то, что накопилось за выходные, обновите списки, уточните сроки. Одна честно вычищенная область даст ощущение контроля на всю неделю. В работе полезно проверить детали, к которым вы давно не возвращались. Весам 20 июля приходится держать баланс между чужими просьбами и своими планами. День покажет, где вы соглашаетесь автоматически, просто чтобы не портить отношения. Попробуйте разочек сказать «мне нужно подумать» и заметьте, что мир от этого не рухнет. В работе хорошо идут переговоры и все, где важна дипломатия. Скорпионам этот день дает хорошую наблюдательность. Вы, точнее обычного, считываете настроение людей и понимаете, что стоит за их словами. Используйте это, чтобы понять ситуацию, а не чтобы ее контролировать. Вечером хорошо побыть наедине с собой, тишина, вода, ранний отбой. Вы восстанавливаетесь, когда никому ничего не должны объяснять. Стрельцам 20 июля хочется посмотреть вперед, и это правильное настроение для понедельника. Наметьте, чем должна закончиться неделя, и от этого стройте ближайшие дни. День подходит для планов, обучения, разговоров о поездках и перспективах. Козерогам этот понедельник дает редкое ощущение опоры. Вы понимаете, что нужно сделать, и сделайте это. Начните с самого важного дела, пока есть силы, остальное подтянется. День хорош для рабочих договоренностей, где нужна ваша основательность. А вот в деньгах полезно сначала посчитать, а не прикинуть. Водолеям 20 июля приходят идеи, которые не вписываются в понедельник. Не отмахивайтесь от них, но не бросайте ради них текущие дела. Запишите, вы вернетесь к ним в подходящий момент. В работе полезно предложить нестандартное решение там, где привычное давно не работает. В отношениях важна свобода дышать, и не только ваша. Дайте близким столько пространства, сколько просите себе. Рыбам этот день подсказывает решение через ощущение. Если что-то вам не нравится без видимой причины, не спешите себя переубеждать. Лучше проверьте фактами. С цифрами и договорами будьте внимательнее, перечитайте важное дважды.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Утренний час пика в латвийской столице продолжается. Активность на рижских магистралях и улицах в диапазоне от 3 до 4 баллов. Дороги загружены на 38%. И лишь 12 более-менее существенных заторов, превышающих 5 минут. Самые заметные затруднения на Карля Ульмане перед Вене Базгатве, на Густава Земгалагатве перед Брейбес со стороны восточной магистрали и плотно на улице Круспилс в районе перекрестка с Гранита. Это лидеры по заторам последнего времени, и сегодняшний день не исключение. Если с трафиком в городе все нормально и стабильно, то прогноз погоды предупреждает о том, что страну сегодня пересекает циклон, и днем примерно с 13 до 17 часов в Риге ожидается сильный дождь, возможно гроза и порывистый ветер. Температура с 21 градуса понизится до 18. Объявлено оранжевое предупреждение. Кроме того, обратим внимание, что в столице опять выросла аварийность. На минувшей неделе по рабочим дням в среднем происходило 95 ДТП. А вчера, в воскресенье, 61 авария при 15 пострадавших. Это много. Будьте внимательны, берегите себя и уважайте других участников дорожного движения. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ого! Kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия». Кус-кус. Одно из самых популярных марокканских блюд носит имя кус-кус. Представляет оно собой маленькие зернышки манной крупы из твердой пшеницы, покрытые тонким слоем муки. По древней традиции это лакомство должны были готовить исключительно женщины. Чтобы слепить шарики кускуса, они сбрызгивали муку с соленой водой. Затем пропускали получившуюся смесь сквозь пальцы, чтобы тесто начало сгущаться. А уже после этого тесто пропускалось через сито, чтобы крупинки получались одинакового размера. В наши дни трудоемкий процесс производства кускуса стал полностью механизированным. Появилось это блюдо в 13 веке. По крайней мере, именно тогда оно впервые было упомянуто в поваренной книге. В наши дни кускус является одним из основных продуктов питания в Марокко, а также пользуется невероятной популярностью в Алжире, Тунисе и Ливии. К тому же его рецепт уже давно распространился за пределы Африки. Так что отведать кускус в наши дни можно в любой стране мира. Блюдо это является универсальным. Его можно подавать отдельно от других продуктов и в холодном, и в горячем виде, приправляя соком лимона или различными специями. Кроме того, многие используют кускус в качестве гарнира и к мясу, и к рыбе, а также смешивают его с овощами или морепродуктами. Существует также и сладкий, десертный вариант кускуса. В этом случае шарики смешивают с виноградом, сухофруктами и орехами.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. При поездке ребенка за границу оба родителя должны быть проинформированы об условиях поездки. Далее об этом и других событиях более подробно. При поездке ребенка за границу оба родителя должны быть проинформированы о местонахождении ребенка и условиях поездки. Если иное не установлено, решением суда или согласованием родителей сообщили в Министерстве юстиции. Министерство в среднем в год получает от 30 до 40 новых запросов о возвращении детей в страну постоянного проживания на основании Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Это включает как случаи, когда требуют вернуть детей за границу в Латвию, так и случаи, когда требуют вернуть детей из Латвии в другую страну. Если на смену постоянного места жительства ребенка не получено согласие второго родителя или решение суда, после визита или поездки ребенок должен быть возвращен в страну своего постоянного проживания. Если один из родителей единолично принимает решение длительно находиться с ребенком в другой стране, существенно ограничивая права второго родителя на опеку и общение, такие действия юридически называются гражданско-правовым похищением ребенка. Случаи, когда один родитель увозит или удерживает ребенка в другой стране без согласия второго родителя, нарушая его права опеки, регулируются Гаагской конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, которая в Латвии вступила в силу с 1 февраля 2002 года. В понимании конвенции похищение ребенка происходит тогда, когда нарушены права лица на опеку, установленные законом, решением суда или соглашением, имеющим юридическую силу. В каждой стране, ратифицировавшей конвенцию, есть ответственное центральное учреждение, которое помогает решать такие вопросы. В Латвии эти функции выполняет Министерство юстиции. Лишь 12% жителей Латвии знают, что пациентам с диагностированной недостаточностью питательных веществ доступно оплачиваемое государством медицинское дополнительное питание. Согласно опросу Норстат, 92% респондентов, которые сами столкнулись с онкологическим заболеванием или имеют близких с таким диагнозом, считают полноценное питание важным как во время лечения, так и в период выздоровления. При этом только 34% этих респондентов заявили, что достаточно информированы о роли питание в лечении онкологических пациентов, тогда как 62% признали свои знания недостаточными. Хотя в последние годы возможности получить оплачиваемое государством медицинское дополнительное питание расширились, опыт пациентов показывает, что такая поддержка не всегда предоставляется своевременно, в понятной форме и на равных условиях, подчеркивают специалисты. Чтобы оценить риск недостаточности питательных веществ у себя или близкого человека, следует обратиться к семейному или лечащему врачу, имеющему договор с Национальной службой здравоохранения. Сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видзимы дождь местами будет сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курзаме усилится восточный и северо-восточный ветер порывами до 15-18 метров в секунду. На Курзамском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе будет прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. И мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Сегодня у нас 20 июля, понедельник, особенная дата. 57 лет назад в этот день человечество совершило, пожалуй, один из самых невероятных поступков своей истории. Но об этом чуть позже. Открываем исторический календарь.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 20 июля 1944 года в ставке Гитлера в Вольфшанце в Восточной Пруссии взорвалась бомба. Ее принес в портфеле полковник граф Клаус фон Штауфенберг, офицер генерального штаба, один из организаторов заговора против нацистского режима. Гитлер выжил, взрывная волна ушла в сторону через открытые окна, заговор провалился. Штауфенберг был расстрелян той же ночью. 20 июля 1917 года в Германии была официально зарегистрирована компания BMW. Изначально она выпускала авиационные моторы, а эмблема BMW – не что иное, как стилизованный вращающийся пропеллер самолета. Потом мотоциклы, потом автомобили. Сегодня BMW – один из самых узнаваемых автомобильных брендов в мире. 20 июля 1924 года в Париже во время 8-х летних Олимпийских игр была основана ФИДЕ – Международная федерация шахмат. Именно поэтому 20 июля отмечается Международный день шахмат. А шахматам больше полутора тысяч лет. Пришли они из Индии, прошли через Персию и Арабский мир и обосновались в Европе. Пожалуй, это единственная настольная игра, которая регулярно собирает многотысячные аудитории болельщиков и транслируется на весь мир. 20 июля 1969 года лунный модуль «Орел» корабля «Аполлон-11» совершил посадку на поверхность Луны. На борту находились Нил Армстронг и Базз Олдрин. Несколько часов спустя Армстронг ступил на лунный грунт и произнес слова, которые с тех пор цитируют на всех языках. «Один маленький шаг для человека – гигантский скачок для всего человечества». Кто родился в этот день? 1304 год, Франческо Петрарка, итальянский поэт, первый великий лирик европейского возрождения. В 1947-м в Мексике родился Карлос Сантана, гитарист, виртуоз, основатель группы «Сантана». Его композиции «Black Magic Woman», «Ой, Como Va» и «Smooth» — это музыка, которую узнают по первым тактам. В этот день, в 1938 году, родилась американская актриса Натали Вуд. Ее лицо стало символом голливудского кино 50-х и 60-х. «Бунтарь без причины» с Джеймсом Дином, «Вестсайдская история», три номинации на «Оскар», «Красота и талант» и «Трагическая гибель» в 43 года при невыясненных обстоятельствах. Ну и, наконец, в 1919-м родился сэр Эдмунд Хиллари, первый человек, покоривший Эверест. После этого мог бы почивать на лаврах, но вместо этого построил в Непале 27 школ, 12 больниц и несколько мостов. Он говорил так: «Вершина Эвереста – это просто вершина, а настоящая работа внизу». Вот такой сегодня день, 20 июля. Пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. We were good.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: вокзале Цинтари. Билеты в билешу сервис.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Цинтари. The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Лето – это то самое время, когда соцсети буквально превращаются в большой спортивный зал. Кто-то обещает научить делать шпагат за 3 дня. Кто-то предлагает челлендж 1000 приседаний в сутки. А кто-то уверяет, что идеальная фигура вообще буквально тоже в одном челлендже от вас. Смотришь на такие ролики и кажется, а что тут сложного? Но, знаете, за красивой картинкой часто скрывается самое главное – годы тренировок, опыт и подготовка. Почему не стоит повторять все то, что набирает миллионы просмотров, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Популярные в соцсетях летние упражнения и челленджи часто приводят к серьезным травмам из-за отсутствия техники. Алгоритмы соцсетей продвигают зрелищные ролики, которые вызывают восторг или удивление, но не показывают длительную подготовку и медицинские допуски авторов. Подобный контент создает иллюзию безопасности, из-за чего пользователи начинают повторять сложные элементы без должной базы. Руководитель отделов обучения педагогов и контроля качества продукта международной сети студий балета и растяжки «Левита» Анна Кравченко подчеркнула, что вирусность видео не гарантирует пользы упражнения. По ее словам, часто такие движения вредны и даже опасны для неподготовленного человека. Одним из самых опасных трендов считается экстремальная растяжка, когда люди пытаются сесть на шпагат за несколько дней через острую боль. Пружинищие, рывковые движения и чрезмерное давление могут привести к разрывам мышечных волокон и повреждению связок. К травмам также приводят прыжки на нестабильных поверхностях – лавочках, бордюрах и фитболах. В момент контакта с такой опорой нагрузка на суставы возрастает, что грозит повреждением мениска или вывихами. На практике резкая боль – это сигнал, что ткани получают чрезмерную нагрузку, заявила Кравченко. Марафоны из соцсетей, призывающие делать по 1000 приседаний или выпадов ежедневно, часто оборачиваются перегрузкой суставов и сухожилий. Организм не успевает восстанавливаться, а из-за усталости техника выполнения упражнения быстро портится. Специалист отмечает, что к концу большого количества повторений колени начинают уходить внутрь, а спина округляется. Это делает даже базовые движения опасными для позвоночника, хотя на видео демонстрируется только начальная, эстетичная часть тренировки.
1: Вообще у социальных сетей есть одна особенность. Они показывают эффектный результат, но почти никогда путь к нему. Никто не выкладывает видео с подписью «Сегодня я 10-й день подряд спокойно и правильно выполняю базовые упражнения». А вот ролик с экстремальной растяжкой или невероятным челленджем мгновенно собирает миллионы просмотров. Но организм-то не знает, сколько лайков у этого видео. Он реагирует только на нагрузку. И если она чрезмерная, никакая популярность упражнения не защитит вас от травмы. Так что, пожалуй, лучший спортивный челлендж – это не 1000 приседаний за один день, а 20 или 30 минут разумной тренировки, после которой хочется заниматься снова и снова, и завтра, и через месяц. Потому что здоровье – это не вирусный ролик. Это привычка, которая приносит результат без громких рекордов и, главное, без визитов к травматологу. Это «Радио Мелодия». Оставайтесь с нами.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода, в западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер, порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метров в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла, на западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио.

0: Почему многим из нас так трудно просто отдыхать, не испытывая угрызений совести, расскажет Виталий Дубский.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Современным людям все сложнее позволить себе отдых. Свободное время часто вызывает тревогу, а бездействие воспринимается как потеря времени. Причины такой постоянной занятости связаны с работой мозга, воспитанием и особенностями современной среды. Об этом рассказала кризисный и семейный психолог, онкопсихолог-супервизор Ольга Сафьянова. По словам эксперта, каждая выполненная задача или новая отметка в списке дел дает человеку небольшое чувство удовлетворения. Мозг привыкает к этой стимуляции и начинает требовать ее снова, формируя привычку постоянно искать новые занятия. При этом занятость нередко становится способом избежать встречи с собственными мыслями и эмоциями. Когда человек останавливается, могут появиться тревога, неудовлетворенность и вопросы о том, туда ли он движется. Занятость начинает работать как обезболивающее. «Пока я бегу, мне не надо это все чувствовать», — объяснила Сафьянова. Еще одна причина связана с воспитанием. Многие люди с детства получают установку, что их ценность зависит от достижений и полезности. Поэтому во взрослом возрасте отдых может восприниматься не как восстановление, а как признак бездействия или недостаточной продуктивности. Дополнительное влияние оказывает цифровая среда. Если раньше у людей были естественные паузы для отдыха и размышлений, то сейчас большинство свободных минут заполняются смартфоном. По словам психолога, приложения специально создаются так, чтобы удерживать внимание пользователя как можно дольше. Постоянное стремление быть продуктивным может привести к эмоциональному выгоранию. Организму необходим баланс между нагрузкой и восстановлением, а отсутствие пауз повышает уровень стресса, ухудшает сон и может негативно влиять на психическое состояние.
0: Парадокс нашего времени заключается в том, что мы научились быть на связи 24 часа в сутки, но почти разучились отключаться. Даже отдых теперь иногда хочется сделать максимально эффективным. Если прогулка, то обязательно 10 тысяч шагов. Если отпуск, то насыщенная программа. Если выходной, то список дел, которые почему-то длиннее, чем в будни. Но ведь отдых существует не для того, чтобы поставить еще одну галочку. Его смысл как раз в другом – дать организму возможность восстановиться. И, наверное, стоит иногда разрешать себе ничего не делать. Без оправданий, без чувства вины. Просто потому, что завтра хочется проснуться с новыми силами, а не с ощущением, что даже отдых превратился в работу. Вы слушаете «Радио Мелодия». Оставайтесь с нами.
1: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Ну что же, в очередной раз всем хочу пожелать доброго утра. Вы слушаете радио «Мелодия». Все три часа на волне 93.9 для вас работал Олег Пек, а мне помогал звукорежиссер Евгений Копеин. И по заведенной традиции давайте поговорим немножечко о новостях кино. Вот знаете, я уже неоднократно рассказывал вам о новом фильме Кристофера Нолана «Одиссея». И речь там шла, в общем, в новостях в основном об ажиотаже вокруг билетов. Люди покупали эти билеты за год до премьеры, летели в другие города ради сеанса в формате IMAX и занимали очередь еще до открытия касс. Теперь стало понятно, что все это было не просто красивой рекламной историей.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Фильм «Одиссея» стартовал в американском прокате с невероятных 51 миллиона долларов всего лишь за первый день показа. Теперь аналитики уверены, что первые выходные «Одиссея» сможет собрать около 120 миллионов. Для Кристофера Нолана это лучший старт со времен «Темного рыцаря. Возрождение легенды», который выходил еще в 2012 году. Любопытно вообще сравнить цифры. За один только первый день «Одиссея» заработала, например, больше, чем «Интерстеллар», еще один фильм Кристофера Нолана, за весь свой премьерный уикенд. Старт был мощнее, чем у «Оппенгеймера», который 3 года назад тоже считался огромным успехом и в итоге принес почти 1 миллиард долларов мировых сборов. Конечно, фильм «Одиссея» был очень дорогим. Бюджет его оценивают примерно в 250 миллионов долларов. Однако, судя по первым результатам, у студии есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом. Интересно другое. Еще совсем недавно эксперты всерьез обсуждали, что эпоха больших кинотеатров заканчивается, люди, дескать, привыкли смотреть фильмы дома, стриминговые сервисы растут, а молодое поколение, казалось, окончательно переселилось в короткие ролики и социальные сети. Однако реальность оказалась сложнее. Если зрителю предлагают не просто фильм, а вот настоящее событие, он по-прежнему готов купить билет, приехать в кинотеатр и провести 3 часа перед огромным экраном. Получается, что кинотеатры сегодня конкурируют не столько с интернетом, сколько с обычным домашним комфортом. Чтобы человек вышел из дома, ему нужно предложить впечатление, которое, знаете, вот невозможно получить на диване. Именно поэтому Нолан снимал «Одиссею» полностью на камеры IMAX. Именно поэтому зрители искали сеансы в формате 70-миллиметровой пленки и ехали за этим впечатлением за сотни километров. Мы вообще живем в интересное время. Чем больше вокруг цифровых развлечений, тем сильнее люди начинают ценить события, которые невозможно поставить на паузу или, так знаете, одним глазом посмотреть между делом. Наверное, в этом и заключается главный секрет большого кино. Оно собирает вместе совершенно незнакомых людей и на несколько часов заставляет их одновременно смеяться, переживать и замирать в тишине. Никакой домашний экран пока не смог этого заменить. Всем желаю хорошего, успешного рабочего дня, легкого понедельника и встречаемся после 16 часов.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Ситуация на рижских дорогах за минувший час изменилась дважды. Сначала на максимуме перед 9 часами на мониторе появились 4 балла, а загруженность дорог в моменте увеличилась до 42%. Ну а затем трафик вернулся в желто-зеленый сектор шкалы заторов на уровень 3 и даже 2 баллов. На большинстве дорог свободное движение, заторы остаются лишь на самых важных и востребованных направлениях. На Густова, Замгалагатва перед Бриево со стороны Восточной магистрали, на Круспилс перед Гранита со стороны моста Славу. Обратите внимание на сводку госполиции за минувший уикенд. С пятницы по воскресенье включительно в Риге и столичном регионе произошло 220 ДТП, только за пятницу 101. За 3 дня было 48 пострадавших и 1 человек погиб. Было задержано 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 2 в легкой степени, они отделались административкой, а 5 пошли по уголовной статье. Помимо штрафа, 4 выплатят компенсационную стоимость автомобиля, а у 1 машину вовсе конфисковали. В завершении выпуска напомню, сегодня днем во второй половине объявлено оранжевое предупреждение. Ожидается сильный дождь, гроза и порывистый ветер. Берегите себя, уважайте других участников дорожного движения. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачи в пути и хорошего дня в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты, билетшустер.
4: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХБФЛВ и «Билишу сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
5: Мехико. Вопреки расхожему представлению о том, что Мехико – город жаркий, здесь все-таки нужна теплая одежда. Местные власти заботятся о неграмотных, пометив все станции и подземки специальными пиктограммами. Над мегаполисом постоянно висит шапка смога, и почти каждый день происходят разные силы землетрясения. А еще тут как семечки едят жареных кузнечиков и яйца муравьев. В главном мегаполисе Мексики живет 1/5 часть населения всей страны. С учетом того, что город очень старый, неудивительно, что при таком скоплении народа пробки здесь просто чудовищные. Хотя положение спасают платные двухэтажные дороги и необязательность соблюдения дорожных правил. А вот метрополитен, к слову, длиннейший во всей Латинской Америке, забит до отказа. Впрочем, в столичной подземке есть специальные вагоны для женщин и детей. Под них специально отгорожена часть платформы, и вход в час пик охраняется полицией. Все дело в том, что при высокой плотности населения неизбежны различные неприятности, а сказать, что Мехико – абсолютно безопасный город, нельзя. Недаром здесь принято носить с собой второй кошелек с небольшой суммой денег, хотя все равно слухи о проблемах с безопасностью в Мехико порой сильно преувеличены. В целом, жители мексиканской столицы исповедуют два основных принципа. Быть всегда амабле, то есть любезным, и не переживать по пустякам. Получив какую-нибудь трудновыполнимую или вовсе невозможную просьбу, мексиканец никогда не ответит отказом. Вместо этого можно услышать «сейчас», «завтра» или «я подумаю, что можно сделать». Поэтому первое, что нужно научиться, если довелось жить в Мехико, переводить эти слова с мексиканского на русский, не принимать их близко к сердцу, как делают это местные жители, и быть готовым, когда рабочий, обещавший быть завтра, приходит через неделю. А ругаться нельзя, потому что надо быть амабле. Такая необязательность и расслабленность вообще-то плохо сочетается с трудолюбием. Но в мексиканцах эти качества непостижимым образом уживаются. Местные жители очень много работают. Достаточно того, что отпуск здесь в среднем длится всего около 2 недель в году и зависит от стажа. Меньше всего везет новичкам. Им на отдых отводится всего 6 дней. И только после 4 лет работы на одном месте можно говорить об увеличении. Несмотря на это, отдыхать мексиканцы умеют. Благо, жизнь в городе богата на всевозможные события. По воскресеньям, например, перекрывается главная городская магистраль, чтобы жители могли кататься на велосипедах и заниматься спортом. А в новогодние праздники на главной площади столицы строят гигантский каток, горки для ватрушек и зона для лыжной езды и пускают туда бесплатно всех желающих. При этом никакой толкотни. Все друг другу улыбаются и весело болтают обо всякой ерунде. Но самое важное для любого местного жителя – это семья. Как и повсюду в Мексике, в Мехико царит настоящий культ семьи. А главное развлечение – это собраться родственникам всем вместе за большим столом и хорошо поесть под задушевные разговоры.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Одного лишь сокращения государственных расходов будет недостаточно. Латвийскому правительству в ближайшие годы придется увеличить и поступления в бюджет. К такому выводу пришел Международный валютный фонд после оценки латвийской экономики. Фонд рекомендует расширить налоговую базу, улучшить сбор НДС и увеличить сборы налога на недвижимость. Мы рекомендуем увеличить доходы государства. Для этого существует несколько возможностей. Одна из них – увеличение поступлений от конкретных налогов. Другая возможность – добиться более стремительного экономического роста. Если экономика растет быстрее, это тоже способно обеспечить больше налоговых поступлений, чтобы правительство могло покрыть растущие расходы, отметил глава миссии МВФ в Латвии Луис Брандау Маркес. Он добавил, что в целом экономическое развитие Латвии стабильно, и в 2025 году ситуация улучшилась по сравнению с 2024. Однако существуют риски, часть из которых связана со внешней средой. Может обостриться геополитическая напряженность, могут вырасти цены на энергоносители, а экономики торговых партнеров Латвии могут развиваться медленнее. Все это может повлиять и на латвийскую экономику. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 16 до 24 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Ближе к вечеру возможна гроза. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булец ИПСАБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булец ИПСАБЦ.
2: Фон дер Сало. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий Тролль» в Риге. «Мумий Тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета.
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Гуэль. Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доменека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но когда-то из-за провала проекта Гуэлю пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадь парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно, поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода, в западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер, порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла, на западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Реклама на радио «Мелодия».
4: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's

0: to the company store.
1: Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.
1: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem.
2: Tiešām?
1: Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
4: Прежнего».
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билетшу-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ходе армейской служебной проверки инцидентов с дронами, произошедших 7 мая в Резекне, были выявлены отдельные недостатки, однако дисциплинарные взыскания не применялись. Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе проверки были проанализированы засекреченные документы национальных вооруженных сил и стандартные операционные процедуры, поэтому итоговый отчет также носит гриф секретности. Министр обороны Равис Мелнис ознакомился с отчетом и поручил НВС, а также ответственным структурным подразделениям Минобороны обеспечить реализацию содержащихся в нем рекомендаций. Предложения направлены на совершенствование алгоритмов действий, улучшение обмена информацией и взаимодействия между задействованными службами, а также на усиление информирования общества о возможных угрозах воздушному пространству. В ходе проверки оценивались соответствие систем связи, каналов коммуникации и алгоритмов действий уровню угрозы, а также эффективность реагирования и взаимодействия между ведомствами. Для устранения выявленных недостатков разработаны рекомендации, которые будут протестированы в ходе регулярных учений НВС и других государственных учреждений. По итогам служебной проверки дисциплинарные взыскания не были применены ни к одному должностному лицу. Дисциплинарные производства также не возбуждались. Как сообщалось, ранним утром 7 мая в воздушное пространство Латвии со стороны России влетели несколько беспилотных летательных аппаратов. Два из них упали в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов. За год в пассажирских поездах Латвии были оштрафованы более 5200 безбилетных пассажиров, которые ехали без билета или с недействительным проездным документом. Компания Passenger Wilsens уже год самостоятельно осуществляет контроль билетов. За это время проверки были проведены почти в 10 тысячах рейсов. Это означает, что безбилетных пассажиров выявляли чаще, чем в каждом втором поезде. За проезд без действительного билета штраф составляет 25 евро при оплате на месте и 50 евро, если оплата производится позднее. Общая сумма выписанных штрафов достигла почти 140 тысяч евро. Однако на данный момент оплачено лишь 54% этой суммы. В компании сообщили, что в отношении пассажиров, не оплативших штраф в течение месяца, начинается процедура взыскания задолженности, и дела передаются коллекторам. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 16 до 24 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Ближе к вечеру возможна гроза. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
4: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Среди всех видов транспорта, которыми пользуются путешественники, такси – один из самых востребованных. Но обычно только в городах и для коротких поездок. Ведь долго и спокойно смотреть на тикающий таксометр способны очень немногие люди с крепкими нервами и тугим кошельком. Движимые духом странствий обладатели этих двух полезных качеств, лондонцы Марк Эйлет и Карлос Ареса, в 1994 году подбили на необычную авантюру местного таксиста Джереми Левайна. Эта троица съездила на такси из Лондона в Кейптаун и обратно. Поездка началась 3 июня 1994 года и пролегала через страны Восточной Европы, Турцию, Ближний Восток, Египет и Западную Африку. Возвращались путники через Восточную Африку. 17 октября того же года, проделав путь в 35 тысяч километров, путешественники вернулись в Лондон и, наконец, рассчитались с таксистом. Стоимость поездки составила почти 63 тысячи долларов, но все в итоге остались довольны, а в книге рекордов Гиннесса появилась запись о самом длинном маршруте на такси. Неизвестно, читали ли об этом путешествии Пол Арчер, Джона Эллисон и Лэй Пернелл, которые в 1994 году были еще детьми, но в 2011 году им в голову пришла аналогичная идея. Родилась авантюра в одном из английских баров, где молодые люди спустили почти все деньги. Оставалось лишь немного на такси до дома. Всю дорогу парни напряженно смотрели на таксометр и прикидывали, хватит ли им. Наутро, обсуждая цены на такси, ребята задались вопросом, а какой рекорд поездки на таксомоторе? И полезли смотреть в интернет. Что они там нашли, осталось загадкой, но молодые англичане придумали съездить на такси из Лондона в Сидней. Чтобы не уговаривать таксистов, парни купили на интернет-барахолке старый кэп, скопили немного денег и разработали маршрут. Правда, в процессе путешествие из Лондона в Сидней превратилось в кругосветку. В феврале 2011 года Арчер, Эллисон и Пернелл стартовали из Лондона и посетили 50 стран на 4 континентах. На дорогу длиной почти в 70 тысяч километров у них ушло 15 месяцев. Во время кругосветки они не избежали целого ряда ЧП. Самое опасное приключение с ними произошло в Иране, где их задержали агенты службы безопасности, а Арчер был даже выслан из этой страны по подозрению в шпионаже. Не обошлось путешествие и без попутных рекордов. Так, в Гималаях британцы достигли небывалой для такси высоты поездки. Они сумели добраться до базового лагеря одной из альпинистских групп, восходивших на высочайшую вершину мира – Эверест. Самое удивительное, что кругосветка не стоила британцам сумасшедших денег. Напротив, им даже удалось собрать по дороге больше 33 тысяч долларов на нужды британской организации Красного Креста. А вот если бы троица реально заказала настоящее такси, то на его оплату им пришлось бы потратить более 130 тысяч долларов.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным. Также, возможно, гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр. Лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Будет внесено предложение о применении сниженной ставки НДС к более широкому ассортименту продуктов питания, заявил министр экономики Виктор Валенис. Со своей стороны, мы инициируем дискуссию о расширении сферы применения сниженной ставки НДС. Важно, чтобы этот пилотный проект оказался успешным и в дальнейшем был расширен, сказал министр. Он также отметил, что решение существенно усилить механизмы контроля за применением сниженной ставки НДС было правильным, и добавил, что проверки будут продолжаться в течение предстоящего года. Окончательный срок погашения государственного займа в 30 миллионов евро, предоставленного латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, не подлежит изменению, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. Срок утвержден Сеймом, и его не так просто изменить. Сейчас анализируется концепция развития и бизнес-план, поэтому в августе уже должна быть определенная ясность относительно потенциальных следующих шагов. Если в тот же момент будет известен и инвестор, то для государства это будет стратегический вопрос сохранения. Сохранять ли участие, а если сохранять, то в каком объеме, сказал Козловскис. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 16 до 24 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Ближе к вечеру возможна гроза. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерата» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
3: Реклама на радио «Мелодия».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Камиль Сен-Санс. Карнавал животных. Композитор Камиль Сен-Санс знаком большинству по сюите «Карнавал животных». Однако сам композитор считал ее лишь музыкальной шуткой и запретил издавать при своей жизни. По официальной версии, Сен-Санс не хотел прославиться легкомысленным композитором. Хотя есть версия, что «Карнавал животных» полон намеков, аллюзий и двойных смыслов. Поэтому Сен-Санс побоялся нажить себе врагов. Единственная пьеса, не имеющая дополнительных смыслов, это «Лебедь». И именно ее исполнять автор позволил. «Лебедь» создан для исполнения на виолончели и фортепиано. Но эта музыкальная миниатюра пользуется такой большой популярностью как у слушателей, так и у исполнителей, что сегодня трудно найти инструмент, для которого не сделано переложение. Камиль Сен-Санс. «Карнавал животных. Лебедь».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima. Лай нека не трогту.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере. The Beatbox.
4: Билеты Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булеципс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булеципс АБЦ.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
5: Bietes biešu paradīzē. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке приняла заявление за свободный выбор языка образования и 28 августа проводит пикет возле Сейма. В ассоциации сообщили, что в Рижское государственное самоуправление передано соответствующее уведомление с просьбой обеспечить безопасность пикета. Глава правления ассоциации Игорь Пименов отметил, что для организации исключительно важно привлечь в Латвии внимание к потребности в школьном обучении на русском языке и объединить его сторонников. Не только государство, но и семьи и родители, как заказчики образования, должны определять, на каком языке учиться детям. Демократия предполагает эффективное соблюдение прав национальных меньшинств. Международная экспертиза выступает совершенно определенно в пользу школьного обучения детей из семей национальных меньшинств преимущественно на родном языке, отмечается в заявлении. В организации отметили, что 37% жителей Латвии говорят дома на русском, поэтому есть все основания требовать, чтобы государство за счет их налогов и при условии достаточного спроса обеспечило учебу на том языке, на каком они воспитывают своих детей и внуков. Одного лишь сокращения государственных расходов будет недостаточно. Латвийскому правительству в ближайшие годы придется увеличить и поступления в бюджет. К такому выводу пришел Международный валютный фонд после оценки латвийской экономики. Фонд рекомендует расширить налоговую базу, улучшить сбор НДС и увеличить сборы налога на недвижимость. Мы рекомендуем увеличить доходы государства. Для этого существует несколько возможностей. Одна из них – увеличение поступлений от конкретных налогов. Другая возможность – добиться более стремительного экономического роста. Если экономика растет быстрее, это тоже способно обеспечить больше налоговых поступлений, чтобы правительство могло покрыть растущие расходы, отметил глава миссии МВФ в Латвии Луис Брандау Маркес. Он добавил, что в целом экономическое развитие Латвии стабильно, и в 2025 году ситуация улучшилась по сравнению с 2024. Однако существуют риски, часть из которых связана со внешней средой. Может обостриться геополитическая напряженность, могут вырасти цены на энергоносители, а экономики торговых партнеров Латвии могут развиваться медленнее. Все это может повлиять и на латвийскую экономику. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 16 до 24 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Ближе к вечеру возможна гроза. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Кус-кус. Одно из самых популярных марокканских блюд носит имя кус-кус. Представляет оно собой маленькие зернышки манной крупы из твердой пшеницы, покрытые тонким слоем муки. По древней традиции это лакомство должны были готовить исключительно женщины. Чтобы слепить шарики кускуса, они сбрызгивали муку с соленой водой. Затем пропускали получившуюся смесь сквозь пальцы, чтобы тесто начало сгущаться. А уже после этого тесто пропускалось через сито, чтобы крупинки получались одинакового размера. В наши дни трудоемкий процесс производства кускуса стал полностью механизированным. Появилось это блюдо в 13 веке. По крайней мере, именно тогда оно впервые было упомянуто в поваренной книге. В наши дни кускус является одним из основных продуктов питания в Марокко, а также пользуется невероятной популярностью в Алжире, Тунисе и Ливии. К тому же его рецепт уже давно распространился за пределы Африки. Так что отведать кускус в наши дни можно в любой стране мира. Блюдо это является универсальным. Его можно подавать отдельно от других продуктов и в холодном, и в горячем виде, приправляя соком лимона или различными специями. Кроме того, многие используют кускус в качестве гарнира и к мясу, и к рыбе, а также смешивают его с овощами или морепродуктами. Существует также и сладкий, десертный вариант кускуса. В этом случае шарики смешивают с виноградом, сухофруктами и орехами.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода, в западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер, порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла, на западе прохладнее, не выше плюс 15-20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20-22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: История песни «Mammy Blue» началась в Париже. Нет, не в кабаре, не в звукозаписывающей студии и даже не за пианино. Все было куда прозаичнее. Автомобильная пробка. В ней и застрял французский композитор Юбер Жиро. В ожидании движения вдруг родилась мелодия. Пронзительная, тягучая, будто полная тоски по тем, кого больше нет. Так родилась «Mammy Blue», песня, которую можно перевести как «Мама, я грущу». Сюжет простой и страшно трогательный. Герой покинул отчий дом в юности, не сказав матери ни слова. А когда вернулся,

вернулся, было уже поздно. Дом пуст, и извиниться не перед кем. Первой записала песню на итальянском языке молодая певица Ивана Спанья. Ритмичные аккорды, гитары, голос свежий, хрупкий. Но настоящая судьба песни началась в Испании. Французский продюсер Ален Мийо купил права и отдал ее своей группе «Pop Tops». Запись сделали в Лондоне, а текст на английском написал сам вокалист Фил Трим. Так в названии появилась вторая «М».

Почти одновременно песню исполнили еще два исполнителя. Джоэл Дейт с блюзовой, почти неистовой подачей и Николетта с дрожащим, ранимым голосом. Версия Николетты звучала на родном французском, и композитор считал именно ее самой точной.

Но публике больше пришлась по душе англоязычная интерпретация. Она взлетела в чартах Франции, Бельгии, Германии и даже США. А дальше Европа запела. На испанском, немецком, финском, японском, даже греческом. Песня была повсюду. В хит-парадах, на улицах, по радио. В СССР ее подхватили и Горовец, и Магомаев, и веселые ребята. Кто-то пел «Где же ты, мама?», кто-то «Грустная мама». Даже Поль Мориа сделал инструментальную версию, и она тоже стала любимой. 70 с лишним исполнителей, десятки языков, миллионы слушателей. А началось все в парижской пробке.

Реклама на Радио Мелодия. Rai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. На сцене Моргенштерн.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ходе армейской служебной проверки инцидентов с дронами, произошедших 7 мая в Резекне, были выявлены отдельные недостатки, однако дисциплинарные взыскания не применялись. Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе проверки были проанализированы засекреченные документы национальных вооруженных сил и стандартные операционные процедуры, поэтому итоговый отчет также носит гриф секретности. Министр обороны Райвис Мелнис ознакомился с отчетом и поручил НВС, а также ответственным структурным подразделениям Минобороны обеспечить реализацию содержащихся в нем рекомендаций. Предложения направлены на совершенствование алгоритмов действий, улучшение обмена информацией и взаимодействия между задействованными службами, а также на усиление информирования общества о возможных угрозах воздушному пространству. В ходе проверки оценивали соответствие систем связи, каналов коммуникации и алгоритмов действий уровню угрозы, а также эффективность реагирования и взаимодействия между ведомствами. Для устранения выявленных недостатков разработаны рекомендации, которые будут протестированы в ходе регулярных учений НВС и других государственных учреждений. По итогам служебной проверки дисциплинарные взыскания не были применены ни к одному должностному лицу. Дисциплинарные производства также не возбуждались. Как сообщалось, ранним утром 7 мая в воздушное пространство Латвии со стороны России влетели несколько беспилотных летательных аппаратов. Два из них упали в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов. За год в пассажирских поездах Латвии были оштрафованы более 5200 безбилетных пассажиров, которые ехали без билета или с недействительным проездным документом. Компания Passenger Wheelsense уже год самостоятельно осуществляет контроль билетов. За это время проверки были проведены почти в 10 тысячах рейсов. Это означает, что безбилетных пассажиров выявляли чаще, чем в каждом втором поезде. За проезд без действительного билета штраф составляет 25 евро при оплате на месте и 50 евро, если оплата производится позднее. Общая сумма выписанных штрафов достигла почти 140 тысяч евро. Однако на данный момент оплачено лишь 54% этой суммы. В компании сообщили, что в отношении пассажиров, не оплативших штраф в течение месяца, начинается процедура взыскания задолженности, и дела передаются коллекторам. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 16 до 24 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Ближе к вечеру возможна гроза. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Реклама на Радио Мелодия. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис. Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. На сцене Моргенштерн.

0: Женешкин. Драйв-фест. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Гуэль. Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего 3 – выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доменека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но когда-то из-за провала проекта Гуэлю пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают 2 совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадь парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно, поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курзаме и Видземе. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курзаме более сильный, северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курзаме. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье Курзаме. Порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможно, грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма-оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булец ИПСАБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булец ИПСАБЦ.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
5: Билеты Билежу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственное финансирование, выделяемое неправительственному сектору, необходимо пересмотреть, считает премьер-министр Андрис Кулбергс, несмотря на критику со стороны неправительственных организаций, которые заявляют, что премьер не до конца понимает специфику их работы и подрывает доверие к ним. Кулбергс уточнил, что никогда не говорил о прекращении выделения государственных денег неправительственным организациям, но его интересует, как расходуются выделенные деньги, которые в целом составляют около 200 миллионов евро. «У меня нет представления, куда тратятся эти деньги», – заявил премьер. Он также остается при мнении, что членам Совета по реализации меморандума о сотрудничестве между неправительственными организациями и Кабинетом министров не следует платить за участие в заседаниях. Это испорченная система, подчеркнул Кулбергс. В то же время премьер согласен, что есть и много таких неправительственных организаций, которые успешнее и дешевле государства выполняют делегированные им государством обязанности. Кулбергс считает, что деньги в таких случаях должны выделяться на конкурсной основе. Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке приняла заявление за свободный выбор языка образования и 28 августа проводит пикет возле Сейма. В ассоциации сообщили, что в Рижское государственное самоуправление передано соответствующее уведомление с просьбой обеспечить безопасность пикета. Глава правления ассоциации Игорь Пименов отметил, что для организации исключительно важно привлечь в Латвии внимание к потребности в школьном обучении на русском языке и объединить его сторонников. Не только государство, но и семьи и родители, как заказчики образования, должны определять, на каком языке учиться детям. Демократия предполагает эффективное соблюдение прав национальных меньшинств. Международная экспертиза выступает совершенно определенно в пользу школьного обучения детей из семей национальных меньшинств преимущественно на родном языке, отмечается в заявлении. В организации отметили, что 37% жителей Латвии говорят дома на русском, поэтому есть все основания требовать, чтобы государство за счет их налогов и при условии достаточного спроса обеспечило учебу на том языке, на каком они воспитывают своих детей и внуков. Во вторник, 21 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 15 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Директора департамента образования Рижской думы оштрафовали за нарушение в использовании служебного автомобиля. Далее об этом и других событиях более подробно. Прокуратура за нарушение в использовании служебного автомобиля применила к бывшему директору Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Ивару Баламовскису денежный штраф в размере 7800 евро, а также запрет на один год занимать должность государственного должностного лица. Должностное лицо обвиняется в подделке документа из корыстных побуждений. В использовании поддельного документа сообщили в прокуратуре. Ранее сообщалось, что должностное лицо обвиняется в том, что в один из дней ноября 2025 года и 8 дней декабря 2025 года по окончании рабочего дня оно использовало переданное ему для выполнения служебных обязанностей служебное транспортное средство в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей. Затем из корыстных побуждений, чтобы скрыть использование служебного транспортного средства и таким образом сэкономить свои личные финансы, обвиняемый заполнил путевые листы для учета расходов на топливо, указав в них несоответствующие действительности сведения. В то же время в прокуратуре подтвердили, что самоуправлению не был нанесен материальный ущерб. Уголовный процесс в начале июля был завершен прокурорским предписанием о наказании. Завершение железнодорожного проекта Rail Baltica до Эстонии в 2030 году маловероятно, заявил министр экономики Виктор Валанис. Он добавил, что необходимо найти функциональное решение, чтобы поезда могли начать курсировать как можно скорее и чтобы был введен какой-то ощутимый результат. Также министр сказал, что в проекте Rail Baltica должна быть ясность в отношении снижения затрат. В этом вопросе ответы должны быть гораздо более четкими и быстрыми, сказал министр. Ранее и премьер-министр Андрис Кулбергс в интервью агентству «Лето» заявил, что о 2030 годе, как о сроке завершения проекта, можно забыть, и 2035 год – это самое раннее время, когда это может произойти в Латвии. На этой неделе в Латвии температура воздуха будет ниже, чем обычно в июле. Временами ожидается дождь, больше всего дождей будет в начале недели. В рабочие дни температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 16 градусов, а днем не превысит плюс 16, плюс 22. Ветер будет преимущественно слабым. В начале недели на побережье Курзыма ожидаются сильные порывы северного ветра. Больше всего дождей будет в понедельник и в ночь на вторник в Курзыме и на севере Видземе, где Латвийский центр окружающей среды геологии метеорологии объявил оранжевое предупреждение. Во второй половине недели местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ожидается, что в конце недели погода улучшится. В воскресенье столбики термометров могут подняться до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. В студию радио «Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне, конечно же, помогает наш замечательный звукорежиссер Евгений Копеин. И я к вам с хорошими новостями. Да, действительно, вот есть новости, после которых можно спокойно выдохнуть. Например, читаю: ученые сообщили, что Земля, возможно, все-таки не будет поглощена Солнцем. Ну, правда, это случится примерно через 5 миллиардов лет. Так что, если у вас были планы на ближайшие выходные, можете их не отменять.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, а если серьезно, бельгийские астрономы представили новую модель эволюции Солнца. Долгое время считалось, что, превратившись в красного гиганта, наше светило неизбежно поглотит Меркурий, Венеру и Землю. С первыми двумя планетами, похоже, все действительно решено. Их будущее выглядит довольно безрадостно. А вот Земля, как выясняется, может стать счастливым исключением. Почему, спросите вы? А дело в том, что стареющее Солнце будет не только увеличиваться в размерах. Оно начнет стремительно терять массу, выбрасывая в космос огромные потоки вещества. А чем меньше масса звезды, тем, соответственно, слабее ее притяжение. Получается такое своеобразное космическое перетягивание каната. С одной стороны, раздувающееся Солнце словно тянется к Земле, но с другой оно становится легче, гравитация его ослабевает, и орбита нашей планеты может постепенно сместиться дальше. Если этот второй процесс окажется сильнее, Земля сумеет избежать поглощения. Правда, знаете, здесь есть одна деталь, которая возвращает нас с небес на Землю. Даже если наша планета действительно переживет расширение Солнца, жизни на ней к тому времени уже не будет. Задолго до этого Солнце станет гораздо ярче, температура начнет расти, океаны постепенно испарятся, и Земля превратится в раскаленную безжизненную пустыню. То есть вопрос сегодня уже не о том, поглотит ли Солнце Землю, а скорее в том, успеет ли Земля отойти на безопасное расстояние. Честно говоря, мне всегда нравились такие новости. Они удивительным образом помогают почувствовать масштаб времени. Мы-то с вами переживаем из-за пробок, дедлайнов, курса валют, дождя на выходные. А где-то там, в будущем, через 5 миллиардов лет, Вселенная будет решать совершенно другие задачи. И тут-то ты понимаешь, что у человечества пока есть время заняться куда более насущными вещами. Например, сделать так, чтобы наша планета оставалась пригодной для жизни не через какие-то там миллиарды лет, но хотя бы лет через 100. Потому что, если задуматься, главный вызов для Земли сегодня вовсе не стареющее Солнце, а мы с вами. Всем хорошего вечера, вы слушаете радио «Мелодия», оставайтесь на нашей волне. А музыка мирового класса продолжит программу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sims ABC.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Лето – это то самое время, когда соцсети буквально превращаются в большой спортивный зал. Кто-то обещает научить делать шпагат за 3 дня. Кто-то предлагает челлендж 1000 приседаний в сутки. А кто-то уверяет, что идеальная фигура вообще буквально тоже в одном челлендже от вас. Смотришь на такие ролики и кажется, а что тут сложного? Но, знаете, за красивой картинкой часто скрывается самое главное – годы тренировок, опыт и подготовка. Почему не стоит повторять все то, что набирает миллионы просмотров, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Популярные в соцсетях летние упражнения и челленджи часто приводят к серьезным травмам из-за отсутствия техники. Алгоритмы соцсетей продвигают зрелищные ролики, которые вызывают восторг или удивление, но не показывают длительную подготовку и медицинские допуски авторов. Подобный контент создает иллюзию безопасности, из-за чего пользователи начинают повторять сложные элементы без должной базы. Руководитель отделов обучения педагогов и контроля качества продукта международной сети студий балета и растяжки «Левита» Анна Кравченко подчеркнула, что вирусность видео не гарантирует пользы упражнения. По ее словам, часто такие движения вредны и даже опасны для неподготовленного человека. Одним из самых опасных трендов считается экстремальная растяжка, когда люди пытаются сесть на шпагат за несколько дней через острую боль. Пружинищие, рывковые движения и чрезмерное давление могут привести к разрывам мышечных волокон и повреждению связок. К травмам также приводят прыжки на нестабильных поверхностях – лавочках, бордюрах и фитболах. В момент контакта с такой опорой нагрузка на суставы возрастает, что грозит повреждением мениска или вывихами. «На практике резкая боль – это сигнал, что ткани получают чрезмерную нагрузку», – заявила Кравченко. Марафоны из соцсетей, призывающие делать по 1000 приседаний или выпадов ежедневно, часто оборачиваются перегрузкой суставов и сухожилий. Организм не успевает восстанавливаться, а из-за усталости техника выполнения упражнения быстро портится. Специалист отмечает, что к концу большого количества повторений колени начинают уходить внутрь, а спина округляется. Это делает даже базовые движения опасными для позвоночника, хотя на видео демонстрируется только начальная, эстетичная часть тренировки.
1: Вообще у социальных сетей есть одна особенность. Они показывают эффектный результат, но почти никогда путь к нему. Никто не выкладывает видео с подписью «Сегодня я 10-й день подряд спокойно и правильно выполняю базовые упражнения». А вот ролик с экстремальной растяжкой или невероятным челленджем мгновенно собирает миллионы просмотров. Но организм-то не знает, сколько лайков у этого видео. Он реагирует только на нагрузку. И если она чрезмерная, никакая популярность упражнения не защитит вас от травмы. Так что, пожалуй, лучший спортивный челлендж – это не 1000 приседаний за один день, а 20 или 30 минут разумной тренировки, после которой хочется заниматься снова, и завтра, и через месяц. Потому что здоровье – это не вирусный ролик. Это привычка, которая приносит результат без громких рекордов и, главное, без визитов к травматологу. Это «Радио Мелодия». Оставайтесь с нами.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курзаме и Видземе. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курзаме более сильный, северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курзаме. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье Курзаме. Порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможно, грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
3: Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди
6: ночами. Билеты на fridayticket.com.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. И вот мы часто говорим о лишнем весе, когда речь идет о сердце, суставах или уровне сахара в крови. Но оказывается, есть еще один орган, который тоже может страдать от неправильного питания. И это наш мозг. Наверняка многим знакомо состояние, когда после очень плотного обеда вдруг хочется не работать, а, знаете, прикрыть глаза хотя бы на 10 минут и полежать на диване. Это, кстати, вовсе не случайность. О том, как питание связано с памятью, вниманием и работой мозга, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: У людей с ожирением снижается работоспособность мозга. Об этом рассказал профессор, врач-психиатр Михаил Дробижев. Избыточный вес ведет к повышению давления и развитию инсультов. Кроме того, употребление пищи, богатой углеводами, повышает уровень глюкозы в крови. А глюкоза отключает орексиновые нейроны мозга, которые обеспечивают его активность и когнитивные способности – память, внимание, мышление. Работоспособность мозга снижается, а бодрствование становится проблематичным. Мозг надолго погружается в сон после приема пищи, постпрандиальная сонливость, заявил врач. Под влиянием жирной и богатой углеводами пищи происходит выброс дофамина, нейромедиатора удовольствия, в системе вознаграждения мозга. Многие люди впадают в зависимость от пищевого дофамина. Поведение больного ожирением напоминает поведение людей с другими зависимостями, например, алкоголизмом. У больных ожирением наблюдаются сильное желание есть и труднопреодолеваемая тяга к еде, сниженная способность контролировать прием пищи, переедание и безуспешные попытки сократить потребление, постепенное повышение количества пищи для насыщения, поглощенность едой. Ради приема пищи человек отказывается от других форм наслаждения и интересов. Попробуйте вместо еды подставить слово «алкоголь», и вы поймете, почему больного ожирением так же трудно уговорить отказаться от переедания, как и алкоголика от спиртного, поясняет Дробижев.
8: Вообще наш мозг любит стабильность. Ему нужны энергия, сон, движение, нормальное питание. А вот постоянные пищевые перегрузки он переносит гораздо хуже, чем нам иногда кажется. Интересно, что многие стараются тренировать память кроссвордами, головоломками, специальными упражнениями. Кстати, это действительно полезно. Но, возможно, иногда стоит начинать с самого простого, с того, что лежит на тарелке. Конечно, никто не говорит, что нужно навсегда забыть о любимом десерте или праздничном ужине. Жизнь должна все-таки приносить нам удовольствие. Но когда вкусная еда становится единственным способом поднять настроение, это уже повод задуматься. Пожалуй, лучший рецепт здесь искать радость не только в холодильнике. Хорошая прогулка, интересная книга, встреча с друзьями или любимая музыка тоже умеют дарить удовольствие. И в отличие от лишних калорий, оставляют после себя гораздо больше энергии.
7: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья! Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот как вы думаете, сколько функций может быть у часов? Я имею в виду не смартфонных, но обычных, наручных. Показывать время – это понятно. Дату тоже. Ну, может быть, там есть будильник, секундомер, в хороших каких-то продвинутых моделях фазы Луны. А вот теперь представьте себе часы, в которых таких функций 63.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да, именно столько их у самых сложных механических часов в мире. Вечерон Константин Беркли Гранд Компилейшн. Если честно, назвать их просто часами язык уже не поворачивается. Эта модель состоит почти из 3000 крошечных деталей. Весит она почти килограмм. Выполнена из 18-каратного белого золота, создавалась 8 лет. Причем существует эта модель всего лишь в одном единственном экземпляре. Выполнена для частного коллекционера, имя которого до сих пор держат в секрете. Среди возможностей этой модели есть вечный календарь, который не требует корректировки десятилетиями, несколько видов хронографов, астрономические расчеты, индикация положения небесных тел и даже календарь, построенный по еврейской традиции. Инженеры признаются, что поначалу собирались создать часы с 36 функциями. Это уже тогда казалось невероятной задачей. Но в процессе работы проект все время усложнялся, и в итоге оказалось 63 функции. Самое удивительное даже не это. Если поставить перед собой цель установить рекорд, ну, можно сделать часы размером с чемодан и разместить внутри сколько угодно механизмов. А вот настоящее искусство заключалось в другом. Уместить все это чудо в корпус диаметром всего лишь около 5 сантиметров. И сделать так, чтобы часы по-прежнему оставались часами. И вот здесь возникает любопытная мысль. Мы живем в эпоху, когда все вокруг стремится стать проще. Телефон заменил фотоаппарат, навигатор, будильник, калькулятор, еще десятки устройств. А механические часы идут совершенно в другую сторону. Они не соревнуются со смартфоном. Они напоминают нам, что некоторые вещи ценятся не за практичность, а за мастерство. Ведь никто не покупает такие часы, потому что они точнее показывают время. Смартфон справится с этим ничуть не хуже. Их ценят совсем за другое. За человеческое

0: человеческое терпение, за фантазию инженеров, за способность создать механизм, который работает исключительно благодаря шестеренкам, пружинкам и рукам мастера. Наверное, поэтому такие вещи никогда не устаревают. Потому что они рассказывают не о времени. Они рассказывают о человеке, который однажды решил сделать невозможное и все-таки это сделал. Всем вам желаю хорошего вечера. Вы слушаете радио «Мелодия». Оставайтесь на нашей волне.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В первую очередь следим сегодня за погодой. По стране объявлено до вечера оранжевое предупреждение. Ожидается сильный дождь, гроза и порывистый ветер. В столице пока ничего такого не происходит, однако ситуация может измениться, так что будем готовы к любому повороту событий. Следим за дорожной обстановкой латвийской столицы. Здесь пока все достаточно комфортно и благоприятно. Трафик в диапазоне от 4 до 5 баллов. Дороги загружены на 46% и 14 более-менее существенных заторов на весь город. 10-минутных затруднений и более пока не видно, и это хорошо. Водитель такси Александр Рязанов прислал сообщение в Болдырае. Если ехать из Усть-Двинска по улице Силика, то у знака «Стоп» повесили камеру. А это значит, надо быть внимательнее и соблюдать ПДД. Еще одно сообщение мы послушаем в завершении выпуска от водителя грузовика Александра Карташова. И на этом о трафике пока все. Ждем новые сообщения с дорог по номеру 22 99 49 49 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и удачного продолжения дня. А теперь слово Александру.
2: День добрый. Дорожная информация тайного агента Александра. На улице Кишезера в сторону центра капуны сняли асфальт, так что сильно там не гоните, чтобы не побить подвеску. Как-то так. Всем удачи.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: 3. Augusts. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss, kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
4: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
6: Прежнего.
7: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
7: А я простила, я простила.
5: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
7: Я с тобой, моя.
5: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
8: Грефтон-стрит. Расположенная в сердце Дублина, Грефтон-стрит является одним из важнейших пешеходных проспектов ирландской столицы. Назван он был в честь Генри Фицроя, герцога Грефтона, незаконно рожденного сына Карла II Стюарта и Барбары Вильерас. Славу коммерческого и торгового центра города Грефтон делит с Генри-стрит, являясь при этом самой дорогой улицей в стране. А в 2008 году Грефтон-стрит попала в пятерку самых дорогих улиц мира, возглавляемой Нью-Йоркской 5-й авеню. В наши дни Грефтон-стрит славится не только огромным количеством магазинов, но и уличными музыкантами, мимами и прочими артистами, ежедневно устраивающими здесь свои перформансы. Кстати, многие известные исполнители, такие как Дэмьен Райс или Пэдди Кейси, начинали свою музыкальную карьеру именно здесь, на Грефтон-стрит, развлекая проходящих мимо горожан и туристов. Одной из главных достопримечательностей улицы, а также ориентиром и популярным местом встречи, является памятник Молли Малоун, героине известной ирландской песни. Речь в ней идет о молодой красивой девушке, несколько веков назад торговавшей на улицах Дублина ракушками и мидиями. Уже много лет эта композиция считается неофициальным гимном ирландской столицы, а также исполняется во время матчей фанатами некоторых футбольных и регбийных команд.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. 60% травм при падении со средств передвижения получено без шлема. Далее об этом и других событиях более подробно. В первом полугодии 2026 года более чем 1200 детей получили травмы в результате падений с разных средств передвижения, причем защитный шлем из них использовали лишь около 40%. Об этом свидетельствуют данные детской клинической университетской больницы. В первом полугодии в Центр неотложной медицинской помощи поступили более 400 детей с травмами, полученными при езде на велосипеде, а 200 детей после падений с самоката. В службе неотложной медицинской помощи также подтвердили, что вызовов, связанных с происшествиями и падениями со средств микромобильности, довольно много. В службе призвали людей серьезно относиться к использованию защитных средств при передвижении на самокатах, велосипедах, скутерах. В летний период вызовов на такие происшествия по-прежнему много, и травмы зачастую оказываются довольно серьезными, вплоть до травм средней тяжести, в отдельных случаях даже тяжелых. Чаще всего люди падают из-за потери равновесия, наезда на препятствие или попадания в ямы. Однако самые тяжелые травмы связаны со столкновениями с другими транспортными средствами, когда кто-то зацепил или перед ним неожиданно выезжает автомобиль. В результате чаще всего получают травмы головы, лица, конечностей. В большинстве случаев пострадавшие не использовали шлемы, хотя это настоятельно рекомендуется. Также нередки серьезные травмы головы, поэтому хотим напомнить, несмотря на то, что шлем не может полностью защитить от травм, он значительно снижает риск получения опасных для жизни повреждений головы, сказала представитель службы неотложной медицинской помощи Инга Витала. В конце июля в северном микрорайоне Резекне начнется строительство индустриального парка, который обойдется в 6 миллионов 410 тысяч евро, сообщили в городском самоуправлении. Проект создания инфраструктуры индустриальной зоны для размещения новых предприятий в городе государственного значения Резекне предусматривает создание новой индустриальной территории в северо-восточной части города в районе улиц Экспорта и Ноликтаву. На площади около 30 гектаров. Будет построена новая общедоступная улица протяженностью около 966 метров, а также тротуар длиной 728 метров вдоль улицы Экспорта. Также будет установлена система отвода дождевой воды, построены сети водоснабжения и канализации, внешние сети электроснабжения, инфраструктуры электронных коммуникаций, оборудовано энергоэффективное уличное освещение с возможностью интеллектуального управления. Проектом также предусмотрено обновление железнодорожной и логистической инфраструктуры, строительство системы электроснабжения, обеспечивающей необходимые для индустриальной территории электрические мощности. Эти решения значительно улучшат доступность территории, повысят ее привлекательность для потенциальных инвесторов, отмечают в самоуправлении. Одновременно будут реализованы устойчивые экологические решения, включая создание зеленых насаждений вдоль улиц. Общая стоимость проекта планируется в размере 6 миллионов 410 тысяч евро. 5 миллионов евро или 77,99% будет финансировать Европейский фонд регионального развития. Реализация проекта запланирована со второго квартала 2026 года по третий квартал 2028 года. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В Курземе будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И у меня для вас совершенно невероятная история. Представьте, вы садитесь в такси, откидываетесь на сиденье, включаете любимую музыку, полностью расслабляетесь, а машина в этот момент внимательно на вас смотрит. И не просто смотрит, а, кажется, запоминает все, что вы делаете.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В общем, дело было в Калифорнии, в городе Сан-Матео. Двое 15-летних подростков сели в беспилотное такси. Такси – это Waymo. Ну, знаете, такие машины без водителя, ими полностью управляет искусственный интеллект. И вот вместо того, чтобы просто доехать из точки А в точку Б, ребята решили немного развлечься. Открыли что-то из спиртного и принялись стрелять внутри салона из игрушечного пистолета такими шариками, мягкими гелевыми шариками. А в салоне, оказывается, стоят внутренние камеры. Представитель компании в этот момент смотрел трансляцию по прямому эфиру у себя на экране, мгновенно оценил обстановку, отключил машину, сказал пассажирам, что, дескать, произошли технические неполадки, а сам тут же вызвал полицию. Приехали, во всем разобрались, и ребята, говорят, сотрудничали со следствием и полностью признали свою вину. Знаете, вот что меня во всей этой истории по-настоящему забавляет. Машина, которая должна была просто везти пассажиров, оказалась еще и надзирателем. Мы уже давно привыкли, что техника нас развлекает, возит, готовит нам кофе по расписанию, показывает дорогу, а вот теперь она незаметна и за нами присматривает. Тихо, без объявлений, просто маленькой камерой где-то в углу салона. И граница между «удобно» и «за мною следят» с каждым годом становится все тоньше и незаметнее. Хотя, если честно, будь я хозяином того самого дорогущего, я понимаю, такси, тоже, наверное, бы включил громкую связь и строго сказал: «Ну-ка, молодые люди, немедленно прекратите». Так что в следующий раз, усаживаясь в машину без водителя, помните, она может быть и без водителя, но уж точно не без глаз. И ведет себя иногда куда ответственнее иных живых водителей. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда следим за дорогой, но, честное слово, никогда за вами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.
2: I know if you could hear me, you would say, there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Признаться, немного удивляет довольно низкий уровень трафика для этого времени понедельника. Лишь 5 баллов показывает монитор, порядка 20 заметных заторов, среди которых выделяется Карля-Ульма на передвине Мосгатвы с обеих сторон. Причем в направлении Островного моста произошло ДТП. Кстати, аварийная тема остается актуальной. Напомню, на минувшей неделе в рабочие дни с понедельника по пятницу включительно в Риге и столичном регионе произошло 474 ДТП, то есть в среднем 95 за сутки. Пострадали 57 человек, в том числе 4 пешехода, 5 на электрогаджетах, 17 велосипедистов. В одной аварии человек погиб. За выходные многие также ездили, как хотели, и это отразилось на статистике. За субботу-воскресенье 119 ДТП, 32 пострадавших, 5 задержаны в состоянии алкогольного опьянения, а 1 машина конфискована. Будем внимательны, взаимовежливы на дорогах и соблюдаем ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только 2 показа. Билеты в тикет-шоп.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми 4 матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
5: Билеты Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот удивительно, но некоторые привычки кажутся настолько безобидными, что мы даже не задумываемся о них. Полистать новости во время ужина. Перед сном 5 минут еще посмотреть телефон, который незаметно, в общем, превращает все это в 40 минут. Или в очередной раз отложить встречу с друзьями, потому что не до этого. А ведь именно из-за таких мелочей, как говорят врачи, складывается здоровье нашего мозга на долгие годы вперед. О привычках, которые стоит пересмотреть уже сегодня, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ряд кажущихся безобидными привычки, которые есть у человека в 40-50 лет, увеличивают риск развития деменции в старости. Об этом рассказал невролог Игорь Мацокин. Наши повседневные привычки – это тихие убийцы здоровья мозга. Например, привычка скроллить ленту и читать новости во время еды и перед сном создает когнитивную перегрузку. Из-за этого мозг переходит в режим поверхностного сканирования, нейронные связи не формируются глубоко, и функция запоминания атрофируется, предупредил Мацокин. Он также рассказал, что не менее вредна для здоровья полная социальная изоляция. Врач пояснил: мозгу постоянно нужен вызов в виде, например, обсуждения книги или настольной игры с друзьями. Это помогает создать когнитивный резерв и тем самым снизить риск деменции. Кроме того, здоровью мозга вредит недостаток сна, добавил доктор. Сон менее 6 часов критически опасен. Именно ночью глимфатическая система мозга вымывает токсичный бета-амилоидный белок, главный маркер болезни Альцгеймер, объяснил врач. Он также уточнил, что сон должен быть глубоким и фармакологически чистым. Еще одним фактором риска деменции Мацокин назвал ухудшение слуха. По его словам, когда мозг вынужден тратить ресурсы на распознавание звуков, ему не хватает мощности для запоминания информации.
1: Наверное, самое интересное в этой истории – то, что мы привыкли тренировать тело, но редко задумываемся, что мозг тоже нуждается в правильном режиме. Ему нужен качественный сон. Нужны живые разговоры, а не только переписка в мессенджерах. Нужно время, когда он спокойно воспринимает информацию, а не перескакивает с одного ролика на другой каждые 10 секунд. Даже прием пищи может стать небольшой паузой. Без телефона, без новостной ленты. Просто несколько минут, когда можно сосредоточиться на вкусе еды и немного дать голове передохнуть. Иногда кажется, что такие мелочи ничего не решают, но именно из них и складываются привычки, которые сопровождают нас десятилетиями. И если есть возможность помочь своему мозгу уже сегодня, почему бы ею не воспользоваться?
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курзаме и Видземе. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курзаме более сильный, северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курзаме. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье Курзаме. Порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможно, грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра «Филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсала. На сцене – Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Вот замечали ли вы, что иногда отдых превращается в еще одну задачу? Вот сейчас полежу полчаса, и сразу появляется мысль: а может, лучше ответить на письма, разобрать шкаф, выучить что-нибудь полезное, ну или на худой конец проверить новости. В итоге тело вроде бы остановилось, а голова продолжает работать без перерыва. Почему многим из нас так трудно просто отдыхать, не испытывая угрызений совести, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Современным людям все сложнее позволить себе отдых. Свободное время часто вызывает тревогу, а бездействие воспринимается как потеря времени. Причины такой постоянной занятости связаны с работой мозга, воспитанием и особенностями современной среды. Об этом рассказала кризисный и семейный психолог, онкопсихолог, супервизор Ольга Сафьянова. По словам эксперта, каждая выполненная задача или новая отметка в списке дел дает человеку небольшое чувство удовлетворения. Мозг привыкает к этой стимуляции и начинает требовать ее снова, формируя привычку постоянно искать новые занятия. При этом занятость нередко становится способом избежать встречи с собственными мыслями и эмоциями. Когда человек останавливается, могут появиться тревога, неудовлетворенность и вопросы о том, туда ли он движется. Занятость начинает работать как обезболивающее. «Пока я бегу, мне не надо это все чувствовать», — объяснила Сафьянова. Еще одна причина связана с воспитанием. Многие люди с детства получают установку, что их ценность зависит от достижений и полезности. Поэтому во взрослом возрасте отдых может восприниматься не как восстановление, а как признак бездействия или недостаточной продуктивности. Дополнительное влияние оказывает цифровая среда. Если раньше у людей были естественные паузы для отдыха и размышлений, то сейчас большинство свободных минут заполняются смартфоном. По словам психолога, приложения специально создаются так, чтобы удерживать внимание пользователя как можно дольше. Постоянное стремление быть продуктивным может привести к эмоциональному выгоранию. Организму необходим баланс между нагрузкой и восстановлением, а отсутствие пауз повышает уровень стресса, ухудшает сон и может негативно влиять на психическое состояние.
1: Парадокс нашего времени заключается в том, что мы научились быть на связи 24 часа в сутки, но почти разучились отключаться. Даже отдых теперь иногда хочется сделать максимально эффективным. Если прогулка, то обязательно 10 тысяч шагов. Если отпуск, то насыщенная программа. Если выходной, то список дел, которые почему-то длиннее, чем в будни. Но ведь отдых существует не для того, чтобы поставить еще одну галочку. Его смысл как раз в другом – дать организму возможность восстановиться. И, наверное, стоит иногда разрешать себе ничего не делать. Без оправданий, без чувства вины. Просто потому, что завтра хочется проснуться с новыми силами, а не с ощущением, что даже отдых превратился в работу. Вы слушаете «Радио Мелодия». Оставайтесь с нами.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер. Это радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. И у меня для вас невероятная история о музее.

0: который в буквальном смысле слова сделал бутерброд размером с целый выставочный зал. И поверьте, это не метафора.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
0: В Роттердаме, в одном из филиалов музея Боймана ван Бейнингена, поверх пола выложили без малого 400 килограммов настоящей арахисовой пасты. Слой ровно в 25 квадратных метров, аккуратный, толщиною ровно в 2 сантиметра. Этого количества, подсчитали журналисты, хватило бы примерно на 15 тысяч бутербродов. Все это чудо сделали в память о нидерландском художнике-концептуалисте Виме Схипперсе. Он ушел из жизни в июне этого года в возрасте 83 лет. И, оказывается, именно он еще в 1969 году придумал эту работу под названием «Пол из арахисового масла». Что особенно трогательно, говорят, что перед смертью он сам лично обсуждал с музеем, как правильно воссоздать эту легендарную инсталляцию, и оставил четкую письменную инструкцию наносить пасту, я цитирую, кстати, по ней, «максимально ровно и максимально скучно». Знаете, меня в этой истории по-настоящему тронуло вот что. Музей ведь мог поступить совершенно иначе. Мог повесить какую-нибудь строгую памятную табличку, произнести торжественную речь, ну, зажечь свечу, устроить минуту молчания в тишине зала. Ну, а вместо этого музей просто намазал пол арахисовым маслом. Потому что именно так, а не иначе, этого художника и запомнят все, кто его знал и любил. Вот кто-то входит в историю, не знаю, Сикстинской капеллой, а кто-то полом намазанным арахисовым маслом. Ну, знаете, иногда говорят, самый честный памятник человеку – это не серьезность, не пафос, а самое узнаваемое чудачество, ради которого его при жизни и обожали. Так что, если вам захочется по-настоящему вспомнить кого-то дорогого, вспомните не то, каким он, по вашему мнению, должен быть, а каким он был на самом деле, со всеми своими странностями и причудами. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда за искренность, даже если она, чего уж скрывать, немного пахнет арахисом.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Кус-кус. Одно из самых популярных марокканских блюд носит имя кус-кус. Представляет оно собой маленькие зернышки манной крупы из твердой пшеницы, покрытые тонким слоем муки. По древней традиции это лакомство должны были готовить исключительно женщины. Чтобы слепить шарики кускуса, они сбрызгивали муку с соленой водой. Затем пропускали получившуюся смесь сквозь пальцы, чтобы тесто начало сгущаться. А уже после этого тесто пропускалось через сито, чтобы крупинки получались одинакового размера. В наши дни трудоемкий процесс производства кускуса стал полностью механизированным. Появилось это блюдо в 13 веке. По крайней мере, именно тогда оно впервые было упомянуто в поваренной книге. В наши дни кускус является одним из основных продуктов питания в Марокко, а также пользуется невероятной популярностью в Алжире, Тунисе и Ливии. К тому же его рецепт уже давно распространился за пределы Африки. Так что отведать кускус в наши дни можно в любой стране мира. Блюдо это является универсальным. Его можно подавать отдельно от других продуктов и в холодном, и в горячем виде, приправляя соком лимона или различными специями. Кроме того, многие используют кускус в качестве гарнира и к мясу, и к рыбе, а также смешивают его с овощами или морепродуктами. Существует также и сладкий, десертный вариант кускуса. В этом случае шарики смешивают с виноградом, сухофруктами и орехами.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Для сокращения вождения в нетрезвом состоянии министры предлагают ввести ответственность пассажиров. Далее об этом и других событиях более подробно. Для сокращения вождения в нетрезвом состоянии министр внутренних дел Янис Домбрава и министр юстиции Эдвардс Милтонс готовы рассмотреть введение в Латвии ответственности пассажиров. А новый министр внутренних дел также рассмотрит возможность назначения принудительных психологических консультаций для пьяных водителей. Говоря о том, как сократить по-прежнему большое число пьяных водителей в Латвии, которое не удалось достаточно уменьшить даже после введения уголовной ответственности, Домбрава в интервью агентству «Лето» заявил, что судам следует изменить практику и назначать более строгие наказания. В настоящее время закон предусматривает достаточно серьезные санкции, но то, что суд выносит мягкие и странные приговоры, угрожает обществу, потому что пьяный водитель снова садится за руль, заявил политик. Теоретически можно было бы поставить полицейского на каждой дороге и проводить проверки, но проблема глубже и носит психологический характер. Некоторым людям кажется доступным хорошенько выпить или употреблять наркотики, сесть за руль, сказал министр. «Я бы рассмотрел, чтобы в долгосрочной перспективе таким лицам обеспечивалось принудительное психологическое лечение или что-то в этом роде, потому что не может быть адекватным человек, который, сильно напившись, садится за руль», сказал министр. На вопрос, необходимо ли вводить солидарную ответственность для пассажиров, севших в автомобиль, управляемый пьяным водителем, министр допустил, что этот вариант может быть рассмотрен, потому что непонятно, что заставляет людей так поступать. К тому же пьяных водителей задерживают на участках шоссе с огромным движением. «Тут действительно самая прямая ответственность лежит на всех, кто сел в этот автомобиль», рассуждает министр внутренних дел. В свою очередь министр юстиции Эдвардс Милтонс в интервью агентству «Лето» высказал мнение, что при решении проблемы пьяных водителей следует рассмотреть и превентивную работу. «Важно понять, насколько эффективны социальные кампании, действительно ли они достигают людей, а не проводятся лишь формально». Министр добавил, что в эпоху социальных сетей привлекать внимание людей становится все труднее. Чтобы изменить поведение, недостаточно просто передать информацию. Нужно суметь вызвать эмоцию и чувство личной ответственности. Говоря об ответственности пассажиров, Смилтонс ожидает, что в ближайшее время будет доступна оценка Министерства внутренних дел и госполиции с выводами. Это важный вопрос, потому что необходимо думать не только о тех, кто садится за руль в состоянии опьянения, но и о людях, которые находятся рядом с ним. Нередко именно пассажир может предотвратить трагедию и спасти жизни, указал министр. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В Курземе будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.
2: Heaven, I'm in heaven, and my heart.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И у меня для вас невероятная история о том, как стремительно меняются свадьбы в наши дни. И знаете, вот уже кажется, Тамадеев, пора всерьез задуматься о смене профессии.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: По наблюдениям специалистов, свадебная мода 2026 года меняется буквально на глазах, меняется довольно решительно. Тамада, вот тот самый веселый ведущий с конкурсами, тостами, постепенно исчезает со сцены. Огромные многоярусные торты, которые раньше были предметом гордости, теперь уже считаются откровенно дурным тоном. А вместо привычного громкого застолья с плясками, пары, ну вы просто не поверите, все чаще нанимают настоящих профессиональных актеров, которые прямо на сцене разыгрывают перед гостями историю знакомства жениха и невесты. Это получается такой небольшой, но трогательный спектакль. И параллельно с этим растет совсем другой, куда более теплый интерес к семейным реликвиям. Всякие там старые письма, пожелтевшие уже черно-белые фотографии, фамильные рецепты, которые бережно передавались из поколения в поколение, все это теперь на свадьбах в большом почете, куда большим, чем привычные конкурсы с воздушными шариками и хороводы вокруг молодоженов. И вот что здесь по-настоящему любопытно. Одновременно уходят старые привычные ритуалы, и в то же время растет тяга к чему-то настоящему, личному и по-настоящему своему. Может быть, дело вообще не в моде на театр или отказе от тамады как таковой. Может быть, людям попросту надоело справлять свадьбу, как у всех. Вот с одинаковыми конкурсами, одинаковыми тостами, одинаковым сценарием, который повторяется из зала в зал по всей стране. И вместо этого хочется рассказать именно свою историю, пусть даже с приглашенными актерами и небольшим реквизитом. Так что если вы вдруг однажды окажетесь на свадьбе без единого конкурса с воздушными шариками, не пугайтесь и, самое главное, не расстраивайтесь. Возможно, вам просто повезло увидеть чью-то настоящую честную историю. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда рассказываем именно вашу историю, без тамады, но обязательно с любовью.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Ну вот, как говорится, началось. Обещанный циклон пришел в Ригу в аккурат во время вечернего часа пик. Это, конечно, отразилось на трафике. За минувший час загруженность дорог на время резко возросла с 5 до 7 баллов. Количество заторов в моменте превысило 60, но это было на максимуме, который пришелся на 17:30-17:50. Скорость потоки снизилась. Мы видим, что на основных и востребованных направлениях движения заторы еще остаются. Однако в городе сегодня было не так много машин. В течение ближайшего времени 5 баллов вновь вернутся на монитор. Синоптики не ошиблись. Они обещали сильный дождь, грозу и порывистый ветер. И все это в наличии, как говорится, распишитесь, получите. Судя по прогнозу, непогода и дождь могут продлиться до полуночи, ночью и утром без осадков, во вторник до 19 градусов, а вот после обеда возможны осадки, но уже без грозы и сильного ветра. Вот такой выдалась картина трафика в латвийской столице. Будьте внимательны, берегите себя. Меня зовут Владимир Тин. Следующий выпуск «Автомонитора» завтра после 8 утра. Я всем пожелаю удачи в пути и приятного вечера в компании любимого радио. Получили инфу от активного водителя Виктора о неожиданной помехе на дороге. Послушаем в завершении выпуска.
2: Здравствуйте. В Плявнике брали Каудишу из Сахарова перекресток. Набрали Каудишу по направлению в сторону Илуксис, как раз перед светофором в первом ряду машинка сломалась. Так что поворот с брали Каудишу на Сахарова немножко затруднен.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», и корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились с очень интересной статьей «Independent», которая описывает положительное влияние просмотра спортивных соревнований на психическое здоровье и общее самочувствие людей.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Итак, давайте разберем это. Лето 2026 года в Великобритании выдалось, по-настоящему аномальным. На улицах мегаполисов вдруг пропали хмурые лица.
3: Да, люди реально стали улыбаться друг другу. Причем причина-то не в экономике, а, как ни странно, в спорте.
2: Точно. Сначала та сумасшедшая победа Англии над Мексикой на чемпионате мира 3-2, и Джуд Беллингем забивает 2 мяча буквально за 2 минуты.
3: О да, хаос был полнейший. А следом еще и 23-летний Артур Фери сенсационно выходит в полуфинал Вимблдона.
2: И вот эта массовая улыбчивость на улицах, она напоминала какой-то тотальный выброс серотонина. Сегодня наша цель узнать, что именно наука говорит об этой эйфории, опираясь на материалы издания The Independent.
3: Отличная тема. Потому что самое любопытное здесь не счет на табло, а то, как спортивные триумфы буквально перепрограммируют физиологию миллионов людей.
2: Так вот, как спорт вообще влияет на нашу физиологию? Я имею в виду, мы же просто сидим и смотрим.
3: Звучит странно, согласен. Но тут есть японское исследование 24-го года. Ученые сделали МРТ 14 добровольцам.
2: Ага. И что они искали?
3: Они показывали им спортивные видео. И оказалось, что даже 20-секундный клип резко активирует центры вознаграждения в мозге. Запускается мощный выброс дофамина.
2: Ого! То есть, словно зритель сам только что забил решающий гол.
3: Именно. Но что здесь по-настоящему увлекательно, так это то, что мозг реально меняется. Регулярный просмотр структурно перестраивает мозг.
2: В смысле, меняется физически?
3: Да. Человеку в долгосрочной перспективе становится намного проще достигать состояния благополучия. Нейронные связи буквально крепнут.
2: Ничего себе. То есть, это можно считать своего рода походом в тренажерный зал для мышц счастья нашего мозга.
3: Прекрасная аналогия, да. Причем исследователи проанализировали данные 20 тысяч жителей и выяснили забавную вещь насчет популярности.
2: Так, и какую же?
3: Популярные виды спорта, например, бейсбол в Японии, влияют на чувство удовлетворенности жизнью гораздо сильнее, чем менее популярные. Скажем, гольф.
2: Вот. Здесь начинается самое интересное. Для мозга важна только победа? Или суть вообще кроется в самом совместном переживании?
1: Мы продолжим разговор о положительном влиянии просмотра спортивных мероприятий через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курзаме и Видземе. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курзаме более сильный, северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курзаме. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье Курзаме. Порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможно, грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Реклама на радио Мелодия. Вечер на радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Возвращаемся к нашей теме о том, что наблюдение за игрой, за спортивными соревнованиями активизирует систему вознаграждения в мозге, вызывая чувство счастья и способствуя долгосрочным изменениям в структуре нейронных связей. В этой теме разбирались Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Здесь начинается самое интересное. Для мозга важна только победа, или суть вообще кроется в самом совместном переживании?
4: Суть как раз в переживании. Психолог Стивен Махан-Тейлор подчеркивает, что спорт дает нам общую эмоциональную точку опоры. Это стирает и языковые, и возрастные барьеры.
3: То есть мы подсознательно чувствуем себя частью чего-то большего. Масштабная социальная валидация.
4: Вот именно. И если мы свяжем это с более широкой картиной, то это потрясающий инструмент борьбы с современной эпидемией одиночества. От нее сейчас страдает чуть ли не половина взрослых Великобритании.
3: Это пугающая статистика, если честно.
4: Очень. Но спорт помогает. Вспомните хотя бы историю про шотландского певца Льюиса Капальди.
3: О, да, я читала это в материалах.
4: После той победы Англии он просто взял и купил выпивку для всего паба в лондонском Марилебоне. Шотландец угощает лондонцев из-за победы Англии, это же немыслимый уровень единения.
3: Звучит как утопия, конечно. Но я хочу немного приземлить наш разговор. Как отделить эту, объединяющую радость от разрушительного трейбализма?
4: Да, это очень правильный вопрос. У всей этой эйфории есть темная сторона. Цифры тут довольно мрачные.
3: Насколько мрачные?
4: Смотрите, случаи домашнего насилия возрастают на 38%, когда сборная Англии проигрывает.
3: 38? Это ж просто катастрофа.
4: Да. Но что еще страшнее, они возрастают на 26% даже тогда, когда команда выигрывает.
3: Подождите, даже при победе?
4: Абсолютно. Адреналин, алкоголь, зашкаливающие эмоции, плюс фиксируется резкий рост расизма и буллинга со стороны фанатов.
3: То есть мозг под воздействием толпы просто теряет способность к критическому мышлению?
4: Да, это поднимает важный вопрос о нестабильности коллективных эмоций. Нам просто необходима осознанность, чтобы не стать их заложниками.
3: Так что же все это значит в итоге? Получается, спорт – это мощнейший инструмент создания нейробиологического и социального единения?
4: Безусловно, но со своими очень серьезными рисками. Нам важно понимать эти механизмы.
3: И напоследок, вот мысли для самостоятельного изучения. Если просмотр физического спорта так меняет структуру мозга, могут ли другие высококоординированные активности запускать те же схемы?
4: Например?
3: Скажем, киберспортивные турниры или наблюдение за живым симфоническим оркестром. Формируют ли они точно такие же долгосрочные пути вознаграждения? Похоже, тут есть над чем подумать.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Мелодия», и это вечер понедельника. Завершаем наше вечернее общение. У микрофона Олег Пеков. Все 3 часа развлекал вас как мог. И вот под занавес давайте поговорим все-таки о новостях кино. Знаете, вот есть вещи, которые с возрастом становятся только дороже. Ну, картины великих мастеров, редкие вина. А теперь выяснилось, что и световые мечи тоже.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: На аукционе в США за рекордные 3 миллиона 750 тысяч долларов продали световой меч Люка Скайуокера. Да-да, тот самый, который он держал в руках Марк Хэмилл в фильме «Империя наносит ответный удар». Именно в той знаменитой сцене, где Дарт Вейдер сначала отрубает Люку руку, а потом произносит одну из самых известных фраз в истории кино «Я твой отец». Организаторы торгов рассчитывали выручить максимально 2 миллиона долларов, но коллекционеры решили иначе. В результате этот реквизит стал самым дорогим предметом из «Звездных войн», когда-либо проданных на аукционе. Самое удивительное, что это вовсе не какое-то футуристическое устройство из далекой галактики. Основа меча – это обычная ручка от старой

0: фотовспышки, граф Лекс, который художники по реквизиту добавили все необходимые детали. В конце 70-х кино рождалось именно так. Брали самые обычные вещи и превращали их в предметы, которые потом узнавал весь мир. Вообще, кино удивительным образом меняет ценность предметов. Сама по себе старая фотовспышка стоит совсем недорого. Но стоило ей оказаться в руках Люка Скайуокера, и она превращается в артефакт стоимостью почти в 4 миллиона долларов. Получается, что люди покупают вовсе не металл и пластик. Они покупают воспоминания. Покупают ощущение того вечера, когда впервые увидели этот фильм. Тот самый момент, когда весь кинозал ахнул после слов Дарта Вейдера. Или чувство детского восторга, когда казалось, что однажды такой меч обязательно появится и у тебя. Наверное, именно поэтому предметы из кино так стоят дорого. Они становятся своеобразными машинами времени. Достаточно взглянуть на них, и человек снова оказывается в том возрасте, когда впервые сидел перед большим экраном. Есть такая замечательная фраза: «Мы коллекционируем не вещи, а эмоции», и, пожалуй, история этого светового меча подтверждает ее лучше любых слов. И кто знает, может быть, где-то на вашей полке тоже лежит старый билет в кино, кассета или пластинка, которые для кого-то ничего не значат, а вот для вас они стоят гораздо дороже любых аукционных рекордов. Потому что настоящая ценность измеряется ведь не только деньгами, она измеряется памятью. Хорошего вам вечера, вы слушаете Радио Мелодия, оставайтесь на нашей волне, ну а мы с вами встретимся уже завтра утром.
1: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на Радио Мелодия. 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
2: Билеты «Билетсервис».
1: Реклама на Радио Мелодия. Мегаполисы мира на Радио Мелодия.
4: Мехико.
5: Вопреки расхожему представлению о том, что Мехико – город жаркий, здесь все-таки нужна теплая одежда. Местные власти заботятся о неграмотных, пометив все станции и подземки специальными пиктограммами. Над мегаполисом постоянно висит шапка смога, и почти каждый день происходят разные силы землетрясения. А еще тут как семечки едят жареных кузнечиков и яйца муравьев. В главном мегаполисе Мексики живет пятая часть населения всей страны. С учетом того, что город очень старый, неудивительно, что при таком скоплении народа пробки здесь просто чудовищные. Хотя положение спасают платные двухэтажные дороги и необязательность соблюдения дорожных правил. А вот метрополитен, к слову, длиннейший во всей Латинской Америке, забит до отказа. Впрочем, в столичной подземке есть специальные вагоны для женщин и детей. Под них специально отгорожена часть платформы, и вход в час пик охраняется полицией. Все дело в том, что при высокой плотности населения неизбежны различные неприятности, а сказать, что Мехико – абсолютно безопасный город, нельзя. Недаром здесь принято носить с собой второй кошелек с небольшой суммой денег, хотя все равно слухи о проблемах с безопасностью в Мехико порой сильно преувеличены. В целом, жители мексиканской столицы исповедуют два основных принципа – быть всегда амабле, то есть любезным, и не переживать по пустякам. Получив какую-нибудь трудновыполнимую или вовсе невозможную просьбу, мексиканец никогда не ответит отказом. Вместо этого можно услышать «сейчас», «завтра» или «я подумаю, что можно сделать». Поэтому первое, что нужно научиться, если довелось жить в Мехико, переводить эти слова с мексиканского на русский, не принимать их близко к сердцу, как делают это местные жители, и быть готовым, когда рабочий, обещавший быть завтра, приходит через неделю. А ругаться нельзя, потому что надо быть амабле. Такая необязательность и расслабленность вообще-то плохо сочетается с трудолюбием. Но в мексиканцах эти качества непостижимым образом уживаются. Местные жители очень много работают. Достаточно того, что отпуск здесь в среднем длится всего около 2 недель в году и зависит от стажа. Меньше всего везет новичкам. Им на отдых отводится всего 6 дней. И только после 4 лет работы на одном месте можно говорить об увеличении. Несмотря на это, отдыхать мексиканцы умеют. Благо, жизнь в городе богата на всевозможные события. По воскресеньям, например, перекрывается главная городская магистраль, чтобы жители могли кататься на велосипедах и заниматься спортом. А в новогодние праздники на главной площади столицы строят гигантский каток, горки для ватрушек и зона для лыжной езды и пускают туда бесплатно всех желающих. При этом никакой толкотни. Все друг другу улыбаются и весело болтают обо всякой ерунде. Но самое важное для любого местного жителя – это семья. Как и повсюду в Мексике, в Мехико царит настоящий культ семьи. А главное развлечение – это собраться родственникам всем вместе за большим столом и хорошо поесть под задушевные разговоры.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Будет внесено предложение о применении сниженной ставки НДС к более широкому ассортименту продуктов питания, заявил министр экономики Виктор Валамис. Со своей стороны, мы инициируем дискуссию о расширении сферы применения сниженной ставки НДС. Важно, чтобы этот пилотный проект оказался успешным и в дальнейшем был расширен, сказал министр. Он также отметил, что решение существенно усилить механизмы контроля за применением сниженной ставки НДС было правильным, и добавил, что проверки будут продолжаться в течение предстоящего года. Окончательный срок погашения государственного займа в 30 миллионов евро, предоставленного латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, не подлежит изменению, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. Срок утвержден Сеймом, и его не так просто изменить. Сейчас анализируется концепция развития и бизнес-план, поэтому в августе уже должна быть определенная ясность относительно потенциальных следующих шагов. Если в тот же момент будет известен и инвестор, то для государства это будет стратегический вопрос сохранения. Сохранять ли участие, а если сохранять, то в каком объеме, сказал Козловскис. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Во вторник, 21 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 15 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: The Beatbox — это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
6: Билеты Билежу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Реклама на радио «Мелодия».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Камиль Сен-Санс. Карнавал животных. Композитор Камиль Сен-Санс знаком большинству по сюите «Карнавал животных». Однако сам композитор считал ее лишь музыкальной шуткой и запретил издавать при своей жизни. По официальной версии, Сен-Санс не хотел прославиться легкомысленным композитором. Хотя есть версия, что «Карнавал животных» полон намеков, аллюзий и двойных смыслов. Поэтому Сен-Санс побоялся нажить себе врагов. Единственная пьеса, не имеющая дополнительных смыслов, это «Лебедь». И именно ее исполнять автор позволил. «Лебедь» создан для исполнения на виолончели и фортепиано. Но эта музыкальная миниатюра пользуется такой большой популярностью как у слушателей, так и у исполнителей, что сегодня трудно найти инструмент, для которого не сделано переложение. Камиль Сен-Санс. «Карнавал животных. Лебедь».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курзаме и Видземе. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курзаме более сильный, северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курзаме. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье Курзаме. Порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможны грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com. Реклама на радио «Мелодия».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: История песни «Mammy Blue» началась в Париже. Нет, не в кабаре, не в звукозаписывающей студии и даже не за пианино. Все было куда прозаичнее. Автомобильная пробка. В ней и застрял французский композитор Юбер Жиро. В ожидании движения вдруг родилась мелодия. Пронзительная, тягучая, будто полная тоски по тем, кого больше нет. Так родилась «Mammy Blue», песня, которую можно перевести как «Мама, я грущу». Сюжет простой и страшно трогательный. Герой покинул отчий дом в юности, не сказав матери ни слова. А когда вернулся, было уже поздно. Дом пуст и извиниться не перед кем. Первой записала песню на итальянском языке молодая певица Ивана Спанья. Ритмичные аккорды, гитары, голос свежий, хрупкий. Но настоящая судьба песни началась в Испании. Французский продюсер Ален Мийо купил права и отдал ее своей группе «Pop Tops». Запись сделали в Лондоне, а текст на английском написал сам вокалист Фил Трим. Так в названии появилась вторая «М».

Почти одновременно песню исполнили еще два исполнителя. Джоэл Дейт с блюзовой, почти неистовой подачей и Николетта с дрожащим, ранимым голосом. Версия Николетты звучала на родном французском, и композитор считал именно ее самой точной.

интерпретация. Она взлетела в чартах Франции, Бельгии, Германии и даже США. А дальше Европа запела. На испанском, немецком, финском, японском, даже греческом. Песня была повсюду. В хит-парадах, на улицах, по радио. В СССР ее подхватили и Горовец, и Магомаев, и веселые ребята. Кто-то пел «Где же ты, мама?», кто-то «Грустная мама». Даже Поль Мориа сделал инструментальную версию, и она тоже стала любимой. 70 с лишним исполнителей, десятки языков, миллионы слушателей. А началось все в парижской пробке.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на «Билишу сервис».
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Билеты в кассах «Билишу сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке приняла заявление за свободный выбор языка образования и 28 августа проводит пикет возле Сейма. В ассоциации сообщили, что в Рижское государственное самоуправление передано соответствующее уведомление с просьбой обеспечить безопасность пикета. Глава правления ассоциации Игорь Пименов отметил, что для организации исключительно важно привлечь в Латвии внимание к потребности в школьном обучении на русском языке и объединить его сторонников. Не только государство, но и семьи и родители, как заказчики образования, должны определять, на каком языке учиться детям. Демократия предполагает эффективное соблюдение прав национальных меньшинств. Международная экспертиза выступает совершенно определенно в пользу школьного обучения детей из семей национальных меньшинств преимущественно на родном языке, отмечается в заявлении. В организации отметили, что 37% жителей Латвии говорят дома на русском, поэтому есть все основания требовать, чтобы государство за счет их налогов и при условии достаточного спроса обеспечило учебу на том языке, на каком они воспитывают своих детей и внуков. Одного лишь сокращения государственных расходов будет недостаточно. Латвийскому правительству в ближайшие годы придется увеличить и поступления в бюджет. К такому выводу пришел Международный валютный фонд после оценки латвийской экономики. Фонд рекомендует расширить налоговую базу, улучшить сбор НДС и увеличить сборы налога на недвижимость. Мы рекомендуем увеличить доходы государства. Для этого существует несколько возможностей. Одна из них – увеличение поступлений от конкретных налогов. Другая возможность – добиться более стремительного экономического роста. Если экономика растет быстрее, это тоже способно обеспечить больше налоговых поступлений, чтобы правительство могло покрыть растущие расходы, отметил глава миссии МВФ в Латвии Луис Брандау Маркес. Он добавил, что в целом экономическое развитие Латвии стабильно, и в 2025 году ситуация улучшилась по сравнению с 2024. Однако существуют риски, часть из которых связана со внешней средой, может обостриться геополитическая напряженность, могут вырасти цены на энергоносители, а экономики торговых партнеров Латвии могут развиваться медленнее. Все это может повлиять и на латвийскую экономику. Во вторник, 21 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 15 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Гуэль. Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего 3 – выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доменека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но когда-то из-за провала проекта Гуэлю пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадь парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно, поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курзаме и Видземе. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курзаме более сильный, северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курзаме. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье Курзаме. Порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможно, грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: 17 августа в концертном зале «Цинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерата» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты, билетшустер.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ходе армейской служебной проверки инцидентов с дронами, произошедших 7 мая в Резекне, были выявлены отдельные недостатки, однако дисциплинарные взыскания не применялись. Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе проверки были проанализированы засекреченные документы национальных вооруженных сил и стандартные операционные процедуры, поэтому итоговый отчет также носит гриф секретности. Министр обороны Райвис Мелнис ознакомился с отчетом и поручил НВС, а также ответственным структурным подразделениям Минобороны обеспечить реализацию содержащихся в нем рекомендаций. Предложения направлены на совершенствование алгоритмов действий, улучшение обмена информацией и взаимодействия между задействованными службами, а также на усиление информирования общества о возможных угрозах воздушному пространству. В ходе проверки оценивались соответствие систем связи, каналов коммуникации и алгоритмов действий уровня угрозы, а также эффективность реагирования и взаимодействия между ведомствами. Для устранения выявленных недостатков разработаны рекомендации, которые будут протестированы в ходе регулярных учений НВС и других государственных учреждений. По итогам служебной проверки дисциплинарные взыскания не были применены ни к одному должностному лицу. Дисциплинарные производства также не возбуждались. Как сообщалось, ранним утром 7 мая в воздушное пространство Латвии со стороны России влетели несколько беспилотных летательных аппаратов. Два из них упали в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов. За год в пассажирских поездах Латвии были оштрафованы более 5200 безбилетных пассажиров, которые ехали без билета или с недействительным проездным документом. Компания Passenger Vilciens уже год самостоятельно осуществляет контроль билетов. За это время проверки были проведены почти в 10 тысячах рейсов. Это означает, что безбилетных пассажиров выявляли чаще, чем в каждом втором поезде. За проезд без действительного билета штраф составляет 25 евро при оплате на месте и 50 евро, если оплата производится позднее. Общая сумма выписанных штрафов достигла почти 140 тысяч евро. Однако на данный момент оплачено лишь 54% этой суммы. В компании сообщили, что в отношении пассажиров, не оплативших штраф в течение месяца, начинается процедура взыскания задолженности, и дела передаются коллекторам. Во вторник, 21 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 15 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курзаме и Видземе. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курзаме более сильный, северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курзаме. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье Курзаме. Порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможно, грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственное финансирование, выделяемое неправительственному сектору, необходимо пересмотреть, считает премьер-министр Андрис Кулбергс, несмотря на критику со стороны неправительственных организаций, которые заявляют, что премьер не до конца понимает специфику их работы и подрывает доверие к ним. Кулбергс уточнил, что никогда не говорил о прекращении выделения государственных денег неправительственным организациям, но его интересует, как расходуются выделенные деньги, которые в целом составляют около 200 миллионов евро. «У меня нет представления, куда тратятся эти деньги», — заявил премьер. Он также остается при мнении, что членам Совета по реализации меморандума о сотрудничестве между неправительственными организациями и Кабинетом министров не следует платить за участие в заседаниях. «Это испорченная система», — подчеркнул Кулбергс. В то же время премьер согласен, что есть и много таких неправительственных организаций, которые успешнее и дешевле государства выполняют делегированные им государством обязанности. Кулбергс считает, что деньги в таких случаях должны выделяться на конкурсной основе. Будет внесено предложение о применении сниженной ставки НДС к более широкому ассортименту продуктов питания, заявил министр экономики Виктор Валенис. «Со своей стороны, мы инициируем дискуссию о расширении сферы применения сниженной ставки НДС. Важно, чтобы этот пилотный проект оказался успешным и в дальнейшем был расширен», — сказал министр. Он также отметил, что решение существенно усилить механизмы контроля за применением сниженной ставки НДС было правильным, и добавил, что проверки будут продолжаться в течение предстоящего года. Окончательный срок погашения государственного займа в 30 миллионов евро, предоставленного латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, не подлежит изменению, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. Срок утвержден Сеймом, и его не так просто изменить. Сейчас анализируется концепция развития и бизнес-план, поэтому в августе уже должна быть определенная ясность относительно потенциальных следующих шагов. Если в тот же момент будет известен и инвестор, то для государства это будет стратегический вопрос сохранения. Сохранять ли участие, а если сохранять, то в каком объеме, сказал Козловскис. Во вторник, 21 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 15 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курзаме и Видземе. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курзаме более сильный, северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курзаме. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье Курзаме. Порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможно, грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

Над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курзаме и Видземе. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курзаме более сильный, северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курзаме. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье Курзаме. Порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможно, грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В ходе армейской служебной проверки инцидентов с дронами, произошедших 7 мая в Резекне, были выявлены отдельные недостатки, однако дисциплинарные взыскания не применялись. Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе проверки были проанализированы засекреченные документы национальных вооруженных сил и стандартные операционные процедуры, поэтому итоговый отчет также носит гриф секретности. Министр обороны Рави Смелнис ознакомился с отчетом и поручил национальным вооруженным силам, а также ответственным структурным подразделением Министерства обороны обеспечить реализацию содержащихся в нем рекомендаций. Предложения, направленные на совершенствование алгоритмов действий, улучшение обмена информацией и взаимодействия между задействованными службами, а также на усиление информирования общества о возможных угрозах воздушному пространству. По итогам проверки также предложено внести изменения в нормативные акты, регулирующие порядок возмещения причиненного ущерба. Для устранения выявленных недостатков разработаны рекомендации, которые будут протестированы в ходе регулярных учений национальных вооруженных сил и других госучреждений. По итогам служебной проверки дисциплинарные взыскания не были применены ни к одному должностному лицу. Дисциплинарные производства также не возбуждались. С 13 июля эстонский филиал латвийской авиакомпании Air Baltic находится в черном списке эстонского департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Это связано с тем, что авиакомпания не исполнила решение комиссии по разрешению потребительских споров. Спор был открыт в начале этого года. Трое человек, путешествовавших вместе, прилетели с Тенерифе в Таллин. Однако чемодан, в котором, по словам подавшего жалобу потребителя, находились одежда и средства гигиены всех троих, прибыл позже. Авиакомпания Air Baltic обещала доставить багаж 1 января, но фактически он был доставлен только 3 января. Поскольку все необходимые вещи находились в чемодане, пассажиры были вынуждены купить новые. Покупатель авиабилетов направил Air Baltic чеки и потребовал возместить расходы на общую сумму 1540 евро. Air Baltic отказалась удовлетворить требования. Авиакомпания сослалась на опубликованные на своем сайте условия, согласно которым при задержке багажа расходы на товары первой необходимости компенсируются в размере 10 евро в день на одного пассажира в течение не более 4 дней. По этим расчетам максимальная сумма компенсации со стороны авиакомпании составила бы 120 евро. Кроме того, Air Baltic посчитала, что не все покупки, представленные потребителям, были разумными и необходимыми. Эстонская компания по разрешению потребительских споров с таким ограничением не согласилась. На международные авиаперевозки распространяется Монреальская конвенция, согласно которой перевозчик несет ответственность за ущерб, причиненный задержкой багажа, если не докажет, что принял все разумные меры для предотвращения такого ущерба. Air Baltic таких доказательств комиссии не представила. Продавец не может ограничивать свою ответственность, вытекающую из Монреальской конвенции. Исключительно собственной внутренней политикой компенсации говорится в решении комиссии. По оценке эстонского департамента защиты прав потребителей и технического надзора, указанную на сайте суточную компенсацию в размере 10 евро нельзя считать условием, исключающим или окончательно ограничивающим права пассажира. Эта позиция касается всех пассажиров Air Baltic, чей багаж был доставлен с опозданием, поскольку указанная суточная ставка применяется авиакомпанией в качестве общего условия. Однако комиссия удовлетворила требования не полностью. Решающим обстоятельством стало то, что пассажиры не остались без багажа за границей, а вернулись домой, в Эстонию, где у них были другие – одежда, предметы первой необходимости. Это не исключает право на возмещение ущерба, но влияет на оценку того, какие покупки были действительно необходимыми. Решение комиссии было опубликовано 9 июня, а 13 июля Департамент защиты прав потребителей и технического надзора внес эстонский филиал Air Baltic в черный список. В него включают продавцов и поставщиков услуг, которые не исполнили решение комиссии. Они остаются в черном списке до исполнения решения, но не более чем на 12 месяцев. Решение эстонской комиссии по разрешению потребительских споров не является исполнительным документом. Если стороны не согласны с решением и не исполняют его, они могут обратиться для разрешения того же спора в уездный суд. При поездке ребенка за границу оба родителя должны быть проинформированы о местонахождении ребенка и условиях поездки. Если иное не установлено, решением суда или согласованием родителей сообщили в Министерстве юстиции. Министерство в среднем в год получает от 30 до 40 новых запросов о возвращении детей в страну постоянного проживания на основании Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Это включает как случаи, когда требуют вернуть детей за границу в Латвию, так и случаи, когда требуют вернуть детей из Латвии в другую страну. Если на смену постоянного места жительства ребенка не получено согласие второго родителя или решение суда, после визита или поездки ребенок должен быть возвращен в страну своего постоянного проживания. Если один из родителей единолично принимает решение длительно находиться с ребенком в другой стране, существенно ограничивая права второго родителя на опеку и общение, такие действия юридически называются гражданско-правовым похищением. Случаи, когда один родитель увозит или удерживает ребенка в другой стране без согласия второго родителя, нарушая его права опеки, регулируются Гаагской конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, которая в Латвии вступила в силу с 1 февраля 2002 года. В понимании конвенции похищение ребенка происходит тогда, когда нарушены права лица на опеку, установленные законом, решением суда или соглашением, имеющим юридическую силу. В каждой стране, ратифицировавшей конвенцию, есть ответственное центральное учреждение, которое помогает решать такие вопросы. В Латвии эти функции выполняет Министерство юстиции. Лишь 12% жителей Латвии знают, что пациентам с диагностированной недостаточностью питательных веществ доступно оплачиваемое государством медицинское дополнительное питание. Согласно опросу Норстат, 92% респондентов, которые сами столкнулись с онкологическим заболеванием или имеют близких с таким диагнозом, считают полноценное питание важным как во время лечения, так и в период выздоровления. При этом только 34% этих респондентов заявили, что достаточно информированы о роли питание в лечении онкологических пациентов, тогда как 62% признали свои знания недостаточными. Хотя в последние годы возможности получить оплачиваемое государством медицинское дополнительное питание расширились, опыт пациентов показывает, что такая поддержка не всегда предоставляется своевременно, в понятной форме и на равных условиях, подчеркивают специалисты. Чтобы оценить риск недостаточности питательных веществ у себя или близкого человека, следует обратиться к семейному или лечащему врачу, имеющему договор с Национальной службой здравоохранения. Завершение железнодорожного проекта Rail Baltica до Эстонии в 2030 году маловероятно, заявил министр экономики Виктор Валанис. Он добавил, что необходимо найти функциональное решение, чтобы поезда могли начать курсировать как можно скорее и чтобы был введен какой-то ощутимый результат. Также министр сказал, что в проекте Rail Baltica должна быть ясность в отношении снижения затрат. В этом вопросе ответы должны быть гораздо более четкими и быстрыми, сказал министр. Ранее и премьер-министр Андрес Кулбергс в интервью агентству «Лето» заявил, что о 2030 году, как о сроке завершения проекта, можно забыть, и 2035 год – это самое раннее время, когда это может произойти в Латвии. На этой неделе в Латвии температура воздуха будет ниже, чем обычно в июле. Временами ожидается дождь, больше всего дождей будет в начале недели. В рабочие дни температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 16 градусов, а днем не превысит плюс 16, плюс 22. Ожидается, что в конце недели погода улучшится. В воскресенье столбики термометров могут подняться до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Одного лишь сокращения государственных расходов будет недостаточно. Латвийскому правительству в ближайшие годы придется увеличить и поступления в бюджет. К такому выводу пришел Международный валютный фонд после оценки латвийской экономики. Фонд рекомендует расширить налоговую базу, улучшить сбор НДС и увеличить сборы налога на недвижимость. Мы рекомендуем увеличить доходы государства. Для этого существует несколько возможностей. Одна из них – увеличение поступлений от конкретных налогов. Другая возможность – добиться более стремительного экономического роста. Если экономика растет быстрее, это тоже способно обеспечить больше налоговых поступлений, чтобы правительство могло покрыть растущие расходы, отметил глава миссии МВФ в Латвии Луис Брандау Маркес. Он добавил, что в целом экономическое развитие Латвии стабильно, и в 2025 году ситуация улучшилась по сравнению с 2024. Однако существуют риски, часть из которых связана со внешней средой. Может обостриться геополитическая напряженность, могут вырасти цены на энергоносители, а экономики торговых партнеров Латвии могут развиваться медленнее. Все это может повлиять и на латвийскую экономику. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенность зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. За год в пассажирских поездах Латвии были оштрафованы более 5200 безбилетных пассажиров, которые ехали без билета или с недействительным проездным документом. Компания Passenger Wilsens уже год самостоятельно осуществляет контроль билетов. За это время проверки были проведены почти в 10 тысячах рейсов. Это означает, что безбилетных пассажиров выявляли чаще, чем в каждом втором поезде. За проезд без действительного билета штраф составляет 25 евро при оплате на месте и 50 евро, если оплата производится позднее. Общая сумма выписанных штрафов достигла почти 140 тысяч евро. Однако на данный момент оплачено лишь 54% этой суммы. В компании сообщили, что в отношении пассажиров, не оплативших штраф в течение месяца, начинается процедура взыскания задолженности, и дела передаются коллекторам. Будет внесено предложение о применении сниженной ставки НДС к более широкому ассортименту продуктов питания, заявил министр экономики Виктор Валенис. Со своей стороны, мы инициируем дискуссию о расширении сферы применения сниженной ставки НДС. Важно, чтобы этот пилотный проект оказался успешным и в дальнейшем был расширен, сказал министр. Он также отметил, что решение существенно усилить механизмы контроля за применением сниженной ставки НДС было правильным, и добавил, что проверки будут продолжаться в течение предстоящего года. Окончательный срок погашения государственного займа в 30 миллионов евро, предоставленного латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, не подлежит изменению, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. Срок утвержден Сеймом, и его не так просто изменить. Сейчас анализируется концепция развития и бизнес-план, поэтому в августе уже должна быть определенная ясность относительно потенциальных следующих шагов. Если в тот же момент будет известен и инвестор, то для государства это будет стратегический вопрос сохранения. Сохранять ли участие, а если сохранять, то в каком объеме, сказал Козловскис. Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке приняла заявление за свободный выбор языка образования и 28 августа проводит пикет возле Сейма. В ассоциации сообщили, что в Рижское государственное самоуправление передано соответствующее уведомление с просьбой обеспечить безопасность пикета. Глава правления ассоциации Игорь Пименов отметил, что для организации исключительно важно привлечь в Латвии внимание к потребности в школьном обучении на русском языке и объединить его сторонников. Не только государство, но и семьи и родители, как заказчики образования, должны определять, на каком языке учиться детям. Демократия предполагает эффективное соблюдение прав национальных меньшинств. Международная экспертиза выступает совершенно определенно в пользу школьного обучения детей из семей национальных меньшинств преимущественно на родном языке, отмечается в заявлении. В организации отметили, что 37% жителей Латвии говорят дома на русском, поэтому есть все основания требовать, чтобы государство за счет их налогов и при условии достаточного спроса обеспечило учебу на том языке, на каком они воспитывают своих детей и внуков. Государственное финансирование, выделяемое неправительственному сектору, необходимо пересмотреть, считает премьер-министр Андрис Кулбергс, несмотря на критику со стороны неправительственных организаций, которые заявляют, что премьер не до конца понимает специфику их работы и подрывает доверие к ним. Кулбергс уточнил, что никогда не говорил о прекращении выделения государственных денег неправительственным организациям, но его интересует, как расходуются выделенные деньги, которые в целом составляют около 200 миллионов евро. «У меня нет представления, куда тратятся эти деньги», – заявил премьер. Он также остается при мнении, что членам Совета по реализации меморандума о сотрудничестве между неправительственными организациями и Кабинетом министров не следует платить за участие в заседаниях. Это испорченная система, подчеркнул Кулбергс. В то же время премьер согласен, что есть и много таких неправительственных организаций, которые успешнее и дешевле государства выполняют делегированные им государством обязанности. Кулбергс считает, что деньги в таких случаях должны выделяться на конкурсной основе. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Прокуратура за нарушение в использовании служебного автомобиля применила к бывшему директору Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Ивару Баламовскису денежный штраф в размере 7800 евро, а также запрет на один год занимать должность государственного должностного лица. Должностное лицо обвиняется в подделке документа из корыстных побуждений и в использовании поддельного документа, сообщили в прокуратуре. Ранее сообщалось, что должностное лицо обвиняется в том, что в один из дней ноября 2025 года и 8 дней декабря 2025 года по окончании рабочего дня оно использовало переданное ему для выполнения служебных обязанностей служебное транспортное средство в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей. Затем из корыстных побуждений, чтобы скрыть использование служебного транспортного средства и таким образом сэкономить свои личные финансы, обвиняемый заполнил путевые листы для учета расходов на топливо, указав в них несоответствующие действительности сведения. В то же время в прокуратуре подтвердили, что самоуправлению не был нанесен материальный ущерб. Уголовный процесс в начале июля был завершен прокурорским предписанием о наказании. Завершение железнодорожного проекта Rail Baltica до Эстонии в 2030 году маловероятно, заявил министр экономики Виктор Валанис. Он добавил, что необходимо найти функциональное решение, чтобы поезда могли начать курсировать как можно скорее и чтобы был введен какой-то ощутимый результат. Также министр сказал, что в проекте Rail Baltica должна быть ясность в отношении снижения затрат. В этом вопросе ответы должны быть гораздо более четкими и быстрыми, сказал министр. Ранее и премьер-министр Андрис Кулбергс в интервью агентству «Лето» заявил, что о 2030 году, как о сроке завершения проекта, можно забыть, и 2035 год – это самое раннее время, когда это может произойти в Латвии. В первом полугодии 2026 года более чем 1200 детей получили травмы в результате падений с разных средств передвижения, причем защитный шлем из них использовали лишь около 40%. Об этом свидетельствуют данные детской клинической университетской больницы. В первом полугодии в Центр неотложной медицинской помощи поступили более 400 детей с травмами, полученными при езде на велосипеде, а 200 детей после падений с самоката. В службе неотложной медицинской помощи также подтвердили, что вызовов, связанных с происшествиями и падениями со средств микромобильности, довольно много. В службе призвали людей серьезно относиться к использованию защитных средств при передвижении на самокатах, велосипедах, скутерах. В летний период вызовов на такие происшествия по-прежнему много, и травмы зачастую оказываются довольно серьезными, вплоть до травм средней тяжести, в отдельных случаях даже тяжелых. Чаще всего люди падают из-за потери равновесия, наезда на препятствия или попадания в ямы. Однако самые тяжелые травмы связаны со столкновениями с другими транспортными средствами, когда кто-то зацепил или перед ним неожиданно выезжает автомобиль. В результате чаще всего получают травмы головы, лица, конечностей. В большинстве случаев пострадавшие не использовали шлемы, хотя это настоятельно рекомендуется. Также нередки серьезные травмы головы, поэтому хотим напомнить, несмотря на то, что шлем не может полностью защитить от травм, он значительно снижает риск получения опасных для жизни повреждений головы, сказала представитель службы неотложной медицинской помощи Инга Витала. В конце июля в северном микрорайоне Резекне начнется строительство индустриального парка, который обойдется в 6 миллионов 410 тысяч евро, сообщили в городском самоуправлении. Проект создания инфраструктуры индустриальной зоны для размещения новых предприятий в городе государственного значения Резекне предусматривает создание новой индустриальной территории в северо-восточной части города в районе улиц Экспорта и Ноликтаву на площади около 30 гектаров. Будет построено новая общедоступная улица протяженностью около 966 метров, а также тротуар длиной 728 метров вдоль улицы Экспорта. Также будет установлена система отвода дождевой воды, построены сети водоснабжения и канализации, внешние сети электроснабжения, инфраструктуры электронных коммуникаций, оборудовано энергоэффективное уличное освещение с возможностью интеллектуального управления. Проектом также предусмотрено обновление железнодорожной и логистической инфраструктуры, строительство системы электроснабжения, обеспечивающей необходимые для индустриальной территории электрические мощности. Эти решения значительно улучшат доступность территории, повысят ее привлекательность для потенциальных инвесторов, отмечают в самоуправлении. Одновременно будут реализованы устойчивые экологические решения, включая создание зеленых насаждений вдоль улиц. Общая стоимость проекта планируется в размере 6 миллионов 410 тысяч евро. 5 миллионов евро или 77,99% будет финансировать Европейский фонд регионального развития. Реализация проекта запланирована со второго квартал 2026 года по третий квартал 2028 года. Для сокращения вождения в нетрезвом состоянии министр внутренних дел Янис Домбрава и министр юстиции Эдвард Смилтонс готовы рассмотреть введение в Латвии ответственности пассажиров. А новый министр внутренних дел также рассмотрит возможность назначения принудительных психологических консультаций для пьяных водителей. Говоря о том, как сократить по-прежнему большое число пьяных водителей в Латвии, которое не удалось достаточно уменьшить даже после введения уголовной ответственности, Домбрава в интервью агентству «Лето» заявил, что судам следует изменить практику и назначать более строгие наказания. В настоящее время закон предусматривает достаточно серьезные санкции, но то, что суд выносит мягкие и странные приговоры, угрожает обществу, потому что пьяный водитель снова садится за руль, заявил политик. Теоретически можно было бы поставить полицейского на каждой дороге и проводить проверки, но проблема глубже и носит психологический характер. Некоторым людям кажется доступным хорошенько выпить или употреблять наркотики, сесть за руль, сказал министр. Рассмотрел, чтобы в долгосрочной перспективе таким лицам обеспечивалось принудительное психологическое лечение или что-то в этом роде. Потому что не может быть адекватным человек, который, сильно напившись, садится за руль, сказал министр. На вопрос, необходимо ли вводить солидарную ответственность для пассажиров, севших в автомобиль, управляемый пьяным водителем, министр допустил, что этот вариант может быть рассмотрен, потому что непонятно, что заставляет людей так поступать. К тому же пьяных водителей задерживают на участках шоссе с огромным движением. Тут действительно, самая прямая ответственность лежит на всех, кто сел в этот автомобиль, рассуждает министр внутренних дел. В свою очередь, министр юстиции Эдвард Смилтонс в интервью агентству «Лето» высказал мнение, что при решении проблемы пьяных водителей следует рассмотреть и превентивную работу. Важно понять, насколько эффективны социальные кампании, действительно ли они достигают людей, а не проводятся лишь формально. Министр добавил, что в эпоху социальных сетей привлекать внимание людей становится все труднее. Чтобы изменить поведение, недостаточно просто передать информацию. Нужно суметь вызвать эмоцию и чувство личной ответственности. Говоря об ответственности пассажиров, Смилтонс ожидает, что в ближайшее время будет доступна оценка Министерства внутренних дел и госполиции с выводами. Это важный вопрос, потому что необходимо думать не только о тех, кто садится за руль в состоянии опьянения, но и о людях, которые находятся рядом с ним. Нередко именно пассажир может предотвратить трагедию и спасти жизни, указал министр. На этой неделе в Латвии температура воздуха будет ниже, чем обычно в июле. Временами ожидается дождь, больше всего дождей будет в начале недели. В рабочие дни температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 16 градусов, а днем не превысит плюс 16, плюс 22. Ожидается, что в конце недели погода улучшится. В воскресенье столбики термометров могут подняться до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Одного лишь сокращения государственных расходов будет недостаточно. Латвийскому правительству в ближайшие годы придется увеличить и поступления в бюджет. К такому выводу пришел Международный валютный фонд после оценки латвийской экономики. Фонд рекомендует расширить налоговую базу, улучшить сбор НДС и увеличить сборы налога на недвижимость. Мы рекомендуем увеличить доходы государства. Для этого существует несколько возможностей. Одна из них – увеличение поступлений от конкретных налогов. Другая возможность – добиться более стремительного экономического роста. Если экономика растет быстрее, это тоже способно обеспечить больше налоговых поступлений, чтобы правительство могло покрыть растущие расходы, отметил глава миссии МВФ в Латвии Луис Брандау Маркес. Он добавил, что в целом экономическое развитие Латвии стабильно, и в 2025 году ситуация улучшилась по сравнению с 2024. Однако существуют риски, часть из которых связана со внешней средой. Может обостриться геополитическая напряженность, могут вырасти цены на энергоносители, а экономики торговых партнеров Латвии могут развиваться медленнее. Все это может повлиять и на латвийскую экономику. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. В ходе армейской служебной проверки инцидентов с дронами, произошедших 7 мая в Резекне, были выявлены отдельные недостатки, однако дисциплинарные взыскания не применялись. Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе проверки были проанализированы засекреченные документы национальных вооруженных сил и стандартные операционные процедуры, поэтому итоговый отчет также носит гриф секретности. Министр обороны Райвис Мелнис ознакомился с отчетом и поручил НВС, а также ответственным структурным подразделением Минобороны обеспечить реализацию содержащихся в нем рекомендаций. Предложения направлены на совершенствование алгоритмов действий, улучшение обмена информацией и взаимодействия между задействованными службами, а также на усиление информирования общества о возможных угрозах воздушному пространству. В ходе проверки оценивались соответствие систем связи, каналов коммуникации и алгоритмов действий уровню угрозы, а также эффективность реагирования и взаимодействия между ведомствами. Для устранения выявленных недостатков разработаны рекомендации, которые будут протестированы в ходе регулярных учений НВС и других государственных учреждений. По итогам служебной проверки дисциплинарные взыскания не были применены ни к одному должностному лицу. Дисциплинарные производства также не возбуждались. Как сообщалось, ранним утром 7 мая в воздушное пространство Латвии со стороны России влетели несколько беспилотных летательных аппаратов. Два из них упали в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов. За год в пассажирских поездах Латвии были оштрафованы более 5200 безбилетных пассажиров, которые ехали без билета или с недействительным проездным документом. Компания Passenger Wheelsens уже год самостоятельно осуществляет контроль билетов. За это время проверки были проведены почти в 10 тысячах рейсов. Это означает, что безбилетных пассажиров выявляли чаще, чем в каждом втором поезде. За проезд без действительного билета штраф составляет 25 евро при оплате на месте и 50 евро, если оплата производится позднее. Общая сумма выписанных штрафов достигла почти 140 тысяч евро. Однако на данный момент оплачено лишь 54% этой суммы. В компании сообщили, что в отношении пассажиров, не оплативших штраф в течение месяца, начинается процедура взыскания задолженности, и дела передаются коллекторам. Будет внесено предложение о применении сниженной ставки НДС к более широкому ассортименту продуктов питания, заявил министр экономики Виктор Валенис. Со своей стороны, мы инициируем дискуссию о расширении сферы применения сниженной ставки НДС. Важно, чтобы этот пилотный проект оказался успешным и в дальнейшем был расширен, сказал министр. Он также отметил, что решение существенно усилить механизмы контроля за применением сниженной ставки НДС было правильным, и добавил, что проверки будут продолжаться в течение предстоящего года. Окончательный срок погашения государственного займа в 30 миллионов евро, предоставленного латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, не подлежит изменению, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. Срок утвержден Сеймом, и его не так просто изменить. Сейчас анализируется концепция развития и бизнес-план, поэтому в августе уже должна быть определенная ясность относительно потенциальных следующих шагов. Если в тот же момент будет известен и инвестор, то для государства это будет стратегический вопрос сохранения. Сохранять ли участие, а если сохранять, то в каком объеме, сказал Козловскис. Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке приняла заявление за свободный выбор языка образования и 28 августа проводит пикет возле Сейма. В ассоциации сообщили, что в Рижское государственное самоуправление передано соответствующее уведомление с просьбой обеспечить безопасность пикета. Глава правления ассоциации Игорь Пименов отметил, что для организации исключительно важно привлечь в Латвии внимание к потребности в школьном обучении на русском языке и объединить его сторонников. Не только государство, но и семьи и родители, как заказчики образования, должны определять, на каком языке учиться детям. Демократия предполагает эффективное соблюдение прав национальных меньшинств. Международная экспертиза выступает совершенно определенно в пользу школьного обучения детей из семей национальных меньшинств преимущественно на родном языке, отмечается в заявлении. В организации отметили, что 37% жителей Латвии говорят дома на русском, поэтому есть все основания требовать, чтобы государство за счет их налогов и при условии достаточного спроса обеспечило учебу на том языке, на каком они воспитывают своих детей и внуков. Государственное финансирование, выделяемое неправительственному сектору, необходимо пересмотреть, считает премьер-министр Андрис Кулбергс, несмотря на критику со стороны неправительственных организаций, которые заявляют, что премьер не до конца понимает специфику их работы и подрывает доверие к ним. Кулбергс уточнил, что никогда не говорил о прекращении выделения государственных денег неправительственным организациям, но его интересует, как расходуются выделенные деньги, которые в целом составляют около 200 миллионов евро. «У меня нет представления, куда тратятся эти деньги», – заявил премьер. Он также остается при мнении, что членам Совета по реализации меморандума о сотрудничестве между неправительственными организациями и Кабинетом министров не следует платить за участие в заседаниях. Это испорченная система, подчеркнул Кулбергс. В то же время премьер согласен, что есть и много таких неправительственных организаций, которые успешнее и дешевле государства выполняют делегированные им государством обязанности. Кулбергс считает, что деньги в таких случаях должны выделяться на конкурсной основе. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

the latest hit to the wisdom of old.

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В ходе армейской служебной проверки инцидентов с дронами, произошедших 7 мая в Резекне, были выявлены отдельные недостатки, однако дисциплинарные взыскания не применялись. Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе проверки были проанализированы засекреченные документы национальных вооруженных сил и стандартные операционные процедуры, поэтому итоговый отчет также носит гриф секретности. Министр обороны Рави Смелнис ознакомился с отчетом и поручил национальным вооруженным силам, а также ответственным структурным подразделением Министерства обороны обеспечить реализацию содержащихся в нем рекомендаций. Предложения, направленные на совершенствование алгоритмов действий, улучшение обмена информацией и взаимодействия между задействованными службами, а также на усиление информирования общества о возможных угрозах воздушного пространства. По итогам проверки также предложено внести изменения в нормативные акты, регулирующие порядок возмещения причиненного ущерба. Для устранения выявленных недостатков разработаны рекомендации, которые будут протестированы в ходе регулярных учений национальных вооруженных сил и других госучреждений. По итогам служебной проверки дисциплинарные взыскания не были применены ни к одному должностному лицу. Дисциплинарные производства также не возбуждались. С 13 июля эстонский филиал латвийской авиакомпании Air Baltic находится в черном списке эстонского департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Это связано с тем, что авиакомпания не исполнила решение комиссии по разрешению потребительских споров. Спор был открыт в начале этого года. Трое человек, путешествовавших вместе, прилетели с Тенерифе в Таллин. Однако чемодан, в котором, по словам подавшего жалобу потребителя, находились одежда и средства гигиены всех троих, прибыл позже. Авиакомпания Air Baltic обещала доставить багаж 1 января, но фактически он был доставлен только 3 января. Поскольку все необходимые вещи находились в чемодане, пассажиры были вынуждены купить новые. Покупатель авиабилетов направил Air Baltic чеки и потребовал возместить расходы на общую сумму 1540 евро. Air Baltic отказалась удовлетворить требования авиакомпании, сослалась на опубликованные на своем сайте условия, согласно которым при задержке багажа расходы на товары первой необходимости компенсируются в размере 10 евро в день на одного пассажира в течение не более 4 дней. По этим расчетам максимальная сумма компенсации со стороны авиакомпании составила бы 120 евро. Кроме того, Air Baltic посчитала, что не все покупки, представленные потребителям, были разумными и необходимыми. Эстонская компания по разрешению потребительских споров с таким ограничением не согласилась. На международные авиаперевозки